0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла, в Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла, в Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте построят дом на 185 квартир у Вульковского кольца. Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях объекта возведения многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения в районе улиц Сябровской и Краснознаменной в Бресте. Срок проведения с 4 по 18 мая. Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции можно в инфоцентре в здании Брестского горисполкома в рабочие дни с 8:30 до 17:30. А также на официальном сайте Брестского горисполкома. Презентация состоится 11 мая. Застройка включает в себя трехсекционный дом переменной этажности и подземный паркинг. Внутреннее пространство территории запроектировано по типу «двор без автомобилей». У Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина завтра состоится традиционный праздник книги «Читающий бульвар 2026». В этот раз книжный фестиваль посвящен году белорусской женщины и приурочен ко Дню Победы. Будут работать творческие площадки для детей и взрослых, мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы, а также выставки декоративно-прикладного искусства. Организуют и литературные площадки, где можно пообщаться с известными белорусскими писателями, услышать живое чтение и приобрести новые книги с автографом. Будут работать музыкальные и театральные площадки. Фестиваль начнет работу с 11:30.
0: Новости.
3: Продолжаем выпуск. Сегодня в 11 часов на Радио Культура стартует новый проект, в котором произведения белорусских авторов будут звучать в прямом эфире. «Читанка» – это возможность не только познакомиться с книгой, но и почувствовать ее глубину через профессиональное чтение, голос и эмоции актеров. Первой прозвучит необыкновенное приключение Гавара и Кундо с обрезкой писательницы Натальи Андрасюк. Проект будет выходить на канале «Культура» белорусского радио 102,9 FM по будням с 11 до 12. Повтор с 23 до 24 часов. Организации требуется водитель на время отпусков. Обращаться по номеру в Бресте 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.
4: Наши песни.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Этот понедельник, друзья мои, да, после длинных выходных, ну что, 3 дня это тоже длинные выходные. Кажется, понедельник каким-то совершенно странным. А я объясню, почему он странный. Да потому что, дорогие друзья, он майский. Он, правда, первый рабочий понедельник в этом мае. Ну что могу сказать? Последний весенний месяц, друзья мои, там до лета и рукой подать. Но все мы с вами, абсолютно представители Брестской области, ощущали невероятные просто температурные рекорды, когда на солнце было до плюс 25, а где-то до плюс 27 градусов тепла. Да, это все в эти ушедшие выходные, это невероятно здорово. Я очень надеюсь, что вы подзарядили свои батарейки благодаря, конечно же, солнечному заряду. Безусловно, сегодня придете на работу немного загорелыми. Однозначно пополните, знаете ли, мнение о себе ваших коллег с какой-то иной стороны. Возможно, вас будет не остановить в рассказах о том, как вы отдохнули, где вы отдохнули. Но самое главное, вот знаете ли, вот этот весь заряд не растерять, когда вам дадут первое задание к исполнению в этот понедельник. Но помните о том, так или иначе, что здесь июль майская, и я сделаю абсолютно все от себя зависящее и даже не зависящее для того, чтобы ваше настроение было сегодня, знаете ли, не на нуле ни в коем случае. Сегодня буду подзаряжать вас. Я одна здесь, ради на кофеин. Один сегодня. Да, потому что Влад Романенко сегодня немного отдохнет, потому что работал очень-очень много, и это очень-очень здорово. Вот, знаете ли, берите с нас пример. Люди, которые любят свою работу, работают предостаточное количество часов и получают от этого удовольствие. Всем вам желаю сегодня энергии, интересных задач, обязательно логических решений и, конечно же, друзья мои, музыки много-много во всех местах. Что я имею в виду? Если вы уже как-то, каким-то образом в свой автомобиль сели и собираетесь ехать на работу, тогда включайте нас, самую позитивную радио станции страны «Радио Брест». Ну и помните о том, что народная рубрика «Перекличка», она обязательно имеет место быть, поэтому обязательно воспользуйтесь этой рубрикой, так как она создана исключительно для вас, уважаемые радиослушатели. 33-код 3990011 «Народная перекличка» стартует, продлится до 11 утра. Я жду от всех от вас обратной связи. Как прошли выходные? Как настроение? Какие планы на день сегодняшний? Ну и, конечно, вы представитель какого населенного пункта? И очень интересно узнать, безусловно, и познакомиться с вами поближе. Ну а пока далее. Классные треки. Зажигай, танцуй и наслаждайся этой майской прекрасной жизнью. Понедельник в нашей компании всегда легкий.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: А мы-то тоже будем рядом с вами, дорогие друзья. Всем самое доброе утро, кто настроился на самую позитивную радиостанцию страны. Радио Брест, здесь Юля Майская. И сегодня на деле в нашей рубрике я доказываю, что понедельников скучных в жизни не бывает. Что каждый день можно да что-нибудь отметить. Иногда просто бывает такое, что вы об этом не знаете. Ну а я здесь для чего? Конечно, для того, чтобы пока вы крутите руль своего автомобиля, передвигаетесь, возможно, на маршрутном такси. Всем огромный привет, кто едет и слушает нас. А может быть, вы как барин в такси, да вы что, да на работе. Пробок еще, наверное, не наблюдается, 7:21. Но если вдруг они имеют место быть, тогда тоже нам сообщайте, потому что дорожный корреспондент, рубрика, она активна в течение целого дня. 33-код 399-0011. Ну а пока, друзья мои, to corazón, да, 4 мая, понедельник. Ну, не спешите грустить, сегодня можно, да, спасать галактику, если вы давно хотели что-нибудь, либо кого-нибудь спасти. Сегодня можно обнять курицу. Ну, мало ли, вам взгрустнулось с самого утра. А еще дарить подарки незнакомцам и есть вермишелевый суп с утра на завтрак. А почему бы нет? Сегодня, 4 мая, можно все. И все это будет, друзья мои, не чудачество, я вам скажу, о соблюдении международных праздников. А если кто-то скажет, что вы странно себя ведете, тогда, знаете ли, вы вдохните с чувством собственного достоинства. Помните о том, что сегодня, друзья мои, настоящие герои тоже отмечают праздник. Пожарный их праздник здесь самый-самый серьезный. Именно так. Международный день пожарных отмечается сегодня, друзья мои. 4 мая, в общем-то, можно поздравить абсолютно всех в своем окружении, кто имеет непосредственную связь с тем, чтобы тушить пожары. Ой, какая же сложная эта работа. Ну и символ дня, конечно же, друзья мои. Так, красный цвет символизирует огонь, синий воду. Вот такие цвета сегодня. А еще пожарные рискуют, конечно. Давайте помнить, жизнью каждый день. И далеко не всегда это заканчивается благополучно, мы знаем. Только в мире ежегодно при спасении, конечно же, ну, уходит уже не огромное количество людей. И если встретите сегодня пожарного, просто скажите спасибо вам и абсолютно всем вашим коллегам. А еще лучше, конечно, проверьте дома пожарную сигнализацию, пожарный автономный извещатель, чтобы все функционировало и работало, дорогие друзья. Сегодня еще замечательный классный праздник отмечается. Знаете, какой? День дарения подарков. Да-да-да. Сегодня можно дарить все, что угодно. Время, внимание, деньги, вещи, улыбки, комплимент. Почему бы и нет? Кстати, исследования, дорогие друзья, показывают, что акт дарения вызывает выброс эндорфинов, так называемый кайф-мошник. Да, причем радость получает не только тот, кому дарят, но и тот, кто дарит. Так что сегодня отличный повод, мне кажется, проверить на практике щедрость. Действительно, делает ли человека счастливее, либо нет. В общем, 4 мая, Всемирный день дарения, друзья мои. Идея проста. Хотя бы один день в году сделать что-то бескорыстно для другого человека и при этом почувствовать себя тоже очень даже счастливым.
0: Что ни день, то

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит действительно летнюю от 25 до 28 градусов тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 градусов.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Ждун улетел, но обещал вернуться.
5: Он вернулся, но уже не один.
4: Их что, теперь двое?
5: И это только начало.
6: Кто из них хороший, кто плохой?
5: Не пропустите невероятные приключения. Приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.
7: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Арлекин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
8: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, любвеобильное утро, я бы так сказала. Да, друзья, почему-то, потому что поймете, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила разобраться, а кто они, по мнению астрологов, знаете ли, те знаки зодиака, которые влюбляются чаще остальных. В общем, они самые влюбчивые, их сердце открыто, но очень ранимо, друзья мои. В общем, да, астрологи назвали 3 знака зодиака, которые быстрее всего влюбляются, да, и, возможно, вы в списке. А что, мне кажется, в мае, весной, очень даже актуально говорить про любовь, про влюбчивых людей и так далее. Итак, среди таких знаков зодиака на первом месте тара-тара-тампу, рыбы. Это мы. Являются настоящими романтиками с точки зрения душевной организации. Они очень быстро понимают, кто может стать по-настоящему для них близким человеком, но с такой же легкостью могут переключиться на кого-то другого. Вот так вот, так что, знаешь ли, на себя надейся, а на рыб не плашай, если что. Дальше, среди самых влюбчивых знаков зодиака являются еще и овны. Страсть, яркие чувства, эмоции, которым представители этого знака зодиака стремятся всеми силами. Каждому новому человеку у них разгорается невероятнейший интерес. Но если не подливать масло в огонь овнам, они быстро потеряют интерес к такому общению. Вот так. А, близнецы, а что вы на овнов-то посматриваете? Вы проходите, потому что вы в списке самых влюбчивых представителей зодиакального круга. Да, близнецы обожают новизну, чувствуя чего-то неизведанного. Любовь для близнецов скорее приключение, которое должно быть увлекательным. В общем, старайтесь давать что-то новое, близнецы, чтобы сохранить внимание, в общем-то, да, себе. Ну, друзья мои, вот такой у нас гороскопчик сегодня получился. Топ-3 самых рубрика. Мы сегодня насытили ее самыми любвеобильными зодиакальными представителями. Это рыбы, овны и близнецы. Если вы, уважаемые люди, не согласны с этим списком и с астрологами в том числе, живете с рыбами, и они, ну, такие невлюбчивые люди. Вот как влюбились в вас одного, так и любят до сих пор очень сильно и крепко. Тогда обязательно дайте обратную связь. Если вдруг астрологи, по вашему мнению, не правы. 33-код-399-0011. Я жду ваших сообщений. Очень интересно всегда их зачитывать, правда. Ну, а совсем скоро появлюсь здесь для того, чтобы рассказать, какой день будет в жизни каждого из нас. Астрологи чего советуют нам на день грядущий, гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь.
0: Слухай наших.

0: А вот и гороскоп.
1: Море. Ах, как здорово, знаете ли, оказаться сейчас на море, друзья мои. Но если вы сейчас добираетесь до работы, то значит, что вы зарабатываете на море. Это тоже хорошо. А вот что день грядущий для вас подготовил сегодня? Давайте послушаем, сделаем свои выводы и будем двигаться в правильном направлении. Итак, Овны, сегодня для вас этот понедельник станет днем интеллектуального прорыва. Способность быстро усваивать новую информацию и транслировать ее коллегам, да, поможет вам занять лидерскую позицию сегодня в любом проекте. Звезды, кстати, Овны советуют вам обратить внимание на предложения, поступающие из других регионов. Вот так. Тельцы, сегодня предстоит сфокусироваться на вопросах управления чужими ресурсами или совместным имуществом. Да, ваша природная осторожность, тельцы, поможет избежать участия в рискованных сделках, которые могут показаться заманчивыми, но на первый взгляд. Близнецы, для вас сегодня наступает время активного партнерства и заключения долгосрочных союзов. Да, вы не ослышались, в понедельник. Ваш код процветания сегодня близнецы заложен в умении слушать и слышать собеседника. Раки. Ну что, вам, ракам, понедельник принесет массу текущих задач, требующих предельной концентрации на деталях. Ваша работоспособность сегодня будет на высоте, что позволит закрыть накопившиеся вопросы и освободить время для более масштабных целей. И вы сегодня, вы почувствуете мощный прилив творческой энергии. Отдохнули? Да. И желание заявить о себе во весь голос. Это прекрасное время для презентации, выступлений и запуска рекламных компаний. Девы, для вас приоритетными сегодня станут в этот понедельник вопросы, связанные с домом, офисом или созданием безопасного пространства для работы. Удачный день для тех, кто планирует переезд или капитальный ремонт. Так как любые действия в этом направлении закладывают основу для будущего материального благополучия. Весы, вам сегодня день принесет интенсивный обмен идеями и множество коротких поездок. Ваша мобильность, весы и умение быстро устанавливать контакты помогут решить важные бюрократические вопросы сегодня. Скорпиончики, ну что, вам звезды сулят успех в делах, напрямую связанных с увеличением личного дохода. Ваша проницательность сегодня поможет найти новый источник заработка. Стрельцы, луна в вашем знаке. Знали, нет? Вот будете знать. Делает вас сегодня главным героем этого понедельника, стрельцы. Вы излучаете уверенность, оптимист, заряжая своими идеями окружающих и привлекая к себе внимание. Козероги, вам сегодня стоит провести этот день в режиме подготовки и накопления сил перед будущим рывком. Работа в уединении или за кулисами принесет гораздо больше пользы, чем активное участие в публичных дискуссиях. Водолейчики сегодня окажутся в центре внимания своих единомышленников и социальных групп. Участие в коллективных проектах принесет не только удовлетворение, но и неожиданную поддержку. Ну и рыбки, для вас понедельник станет днем карьерных достижений и укрепления авторитета в глазах коллег. Ваши профессиональные навыки будут востребованы как никогда, а умение интуитивно находить выход из сложных ситуаций поможет занять вакантное место или получить долгожданную прибавку. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Всем легкого, продуктивного понедельника. Пусть день будет удачным!

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: вижу.
1: Итак, друзья мои, да, эта рубрика создана для того, чтобы, знаете ли, вот это вот, когда ты просыпаешься, я сон твой разведу руками, чтобы никаких сомнений не было, что день будет отличным, правда. Но иногда снятся, ну, такие страшилки невероятные, правда, когда просыпаешься и думаешь, ух, хорошо, что это был сон. Друзья мои, ну, если действительно снилось что-то такое страшненькое, а может быть и не очень и веселенькое, вам очень хотелось бы знать, а что ваш сон, который вы видели буквально перед тем, как проснуться, означает наяву, обязательно пишите 33-код-399-0011. Будем разбираться, что ваши сны означают наяву, друзья мои. Итак, мол, кстати, от Светланы прилетело сообщение. Вот-вот, только-только. Сегодня во сне от кого-то убегала. Было, правда, жутко. Так и не поняла, от кого, но успела скрыться. И, знаете ли, наступило облегчение с ним-то и проснулась ранним утром. Ну что, Света, действительно, иногда снится, правда, что от кого-то убегаешь во сне. Это жуть и наводит невероятный. А значит, убегать во сне Светлана. Обычно символизирует попытку избежать стресса, страхов, ответственности или неразрешенных проблем в реальной жизни. Часто такие сновидения сопровождаются паникой, указывая на напряжение. Если погоня не вызывает страха, это может означать тягу к адреналину или вообще преодоление препятствий. Но на самом деле, если вы, Светлана, во сне все-таки успели скрыться, убежать и спрятаться, значит, по итогу обязательно, мне кажется, наяву вот этот стресс и свои страхи вы, ну, преодолели. Однозначно. И, кстати, главное время не проспать. И возможности преодоления страхов тоже не проспать. Поэтому айда в этот понедельник работать, наслаждаться жизнью. И, конечно же, знаете ли, мне кажется, что труд и терпение обязательно перетрет и страхи, и самые вот эти вот «не хочу», когда в понедельник возникают такие слова. Так что трудиться, трудиться и еще раз трудиться.
0: Народная перекличка.
1: А кто трудится уже вместе с нами, расскажите 7.55. Кто проснулся в нашей компании, тоже поделитесь. Ну и, дорогой человек, если вы на связи с утренним шоу «Самое доброе утро», поучаствуйте в народной перекличке и пришлите сюда на студийный вайбер 33-код-399-0011 ваши сообщения. Вы из какого населенного пункта? Какая страна, возможно, на связи с утренним шоу «Самое доброе утро»? Хочется знать. Давайте знакомиться поближе. Итак, есть сообщение. Ну, Наташа, да, с самого утра прислала нам сообщение. Огромный такой, знаете ли, сердечный белорусский индийский привет. Как вам такая история? Да, Наташа когда-то приехала туда, живет там огромное количество лет и слушает онлайн-вещанию благодаря самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Это безумно приятно. Наташ, самого доброго утра. Пусть действительно день сложится отлично. Но вот это фото где-то в Индии подписала его Наташа. Классная зарисовка, невероятно красивейшие пальмы. Так, рассказывайте, как погода у вас сегодня там? У нас синоптики обещают в Беларуси до плюс 28, конкретно в Брестской области. А что у вас, Наташа, тоже расскажите. Там плюс 50, наверное, да? Так, вот еще сообщение. Добрейшего утречка, Столин на связи с вами. Абонентский номер заканчивается на 0597. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами на связи, дорогой человек. Откуда правильно? Из Столина. То есть там люди знают на деле, что такое работа и ранние подъемы. Правда? В общем, всем-всем огромный привет, кто слушает нас в Столине. Так, а вот еще сообщение. Доброе утро. Пружаны на связи. Всем отличного дня. Еду с вами до работы и планирую работать тоже в вашей компании. О, спасибо. Это сообщение от Олега. Приятно. А вот еще одно сообщение от Натальи. Доброе утро. Пинск на связи. Слушаем вас постоянно и всегда с интересом. И знаете ли, для нас Радио Брест это не шум, а всегда познавательное, веселое, развлекательное и музыкальное шоу. О, вот такого рода сообщение. Спасибо огромное, дорогие люди. Всем продуктивного, классного понедельника. И пусть в вашей компании сегодня будет таких же классных людей больше, как вы сегодня окружили меня здесь в утреннем шоу.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте сегодня начинаются выплаты материальной помощи ко Дню Победы. На сегодняшний день в Бресте проживают 98 человек, имеющих право на эту поддержку. 8 участников Великой Отечественной войны получат по 5 тысяч рублей, 8 тружеников тыла по 2,5 тысячи, 3 жителя блокадного Ленинграда по 1,5 тысячи рублей. Поддержку получат также 67 бывших узников фашистских концлагерей, тюрем и гетто, 4 инвалида с детства, дети военнослужащих, погибших в годы войны, 8 инвалидов с детства вследствие ранений, полученных в период войны. В Бресте в нынешнем году 2835 одиннадцатиклассников и 3941 девятиклассник. Для них 23 мая организуют праздник «Городской последний звонок». Напомню, торжественное вручение аттестатов и выпускные балы пройдут по всей стране в один день, 12 июня. Выпускные вечера организуют в стенах школ. Однако, если выпускников очень много или площадь школы не позволяет провести праздник с комфортом, мероприятие может быть организовано в театрах, кинотеатрах, домах культуры или центрах. Творчества.
2: Новости.
3: Продолжаем выпуск. УВД Брестского облисполкома объявляет набор курсантов для поступления в Академию, Могилевский институт и колледж МВД. Абитуриентам необходимо обратиться в отдел кадров РОВД по месту жительства, пройти военно-врачебную комиссию, сдать 2 централизованных экзамена и 1 тестирование, подать документы в учреждение образования. Более подробную информацию можно получить в УВД Брестского облисполкома по телефону 80162-2017-84. Новости компании. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Радио Брест ищет ведущего новостей. Требования: высшее образование, грамотная четкая речь, приятный голос, умение работать с большим объемом информации, высокий уровень самоорганизации и дисциплины. Отправляйте запись своего голоса и резюме на почту radio.brest@yandex.by. Вакансия планируется к созданию. Контактный телефон 210469. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла, в Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: А все же правильно нам рекомендуют в музыкальном таком формате Данюк Иван. Делайте то, что любите, дорогие люди, но при этом оставайтесь обязательно собой. Меня зовут Юля Майская. Я призываю всех абсолютно любить себя без остатка. И помните о том, что даже если кто-то сомневается в ваших способностях, а вы в выходные-то отдохнули, да, 3 дня подряд выходных, сегодня придите на работу и как покажите всем, что вы человек невысокого роста, но ас в своем деле. Да, друзья мои, сегодня поздравляю абсолютно всех тех людей, которые метр с кепкой, как называют меня в народе. И если вы имеете такой позывной, эй, ты метр с кепкой, тогда, знаете ли, мы сегодня по праву можем отмечать свой день. 4 мая на календаре. Абсолютно классный, потрясающий день. День невысоких людей. Как вам такая история? 4 мая, день невысоких людей. Праздник все же, мне кажется, создан, чтобы напомнить, друзья мои, что величие не измеряется ростом, а по ступками и, в общем-то, да, любящим сердцем. Вообще, на самом деле, эта история знает множество невысоких, но великих людей. Например, Наполеон Бонапарт, около 170 сантиметров, хотя, вы знаете, не такой же маленький для своей эпохи был человек. Юрий Гагарин, 157 сантиметров. Да-да-да, насколько великий человек, который открыл космос этому миру. Пабло Пикассо, 162 сантиметра. Кстати, дорогие невысокие люди, исследования показывают, что мы, невысокие люди, в среднем живем дольше высоких. Видимо, ближе к земле, мне кажется, безопаснее. Правда, себя ощущаем? Ну, если ваш рост ниже среднего, с праздником, дорогие друзья. А если выше, поздравьте тех, кто достает вам до плеч. Да, или ниже ростом только губен. Вот, кстати, вспоминается эта песня, на самом деле, когда Игорь Крутой презентовал Губину эту песню, вот по его же признанию, он стал себя чувствовать потом совершенно таким недооцененным человеком. У него развился комплекс, хотя насколько талантливейший парень, невероятный. И многие поклонники ждут его возвращения на сцену, и даже был устроен концерт в честь него, когда все именитые российские артисты пели песни Андрея Губина, но, собственно, он все равно так или иначе был не совсем доволен исполнением Сережи Лазарева, который пел его песню. Но, тем не менее, друзья мои, а что? Мы, низкие люди, тоже периодически бываем вредными. Но, тем не менее, друзья мои, исследования показывают, что мы в среднем живем дольше. Вот так, высоких. Если, знаете ли, это такой классный повод сегодня, ну-ка давай померяемся, и вы ощутите, что тот повыше, а вы ниже, и вам будет от этого хорошо, тогда, друзья мои, пусть обязательно будет так. Ну а сегодня совсем скоро в рубрике «Люди о людях» мы поговорим кое о ком. Я уже немножко начала про Андрея Губина тут рассказала. Но, оказывается, друзья мои, есть невероятно красивейшие голливудские актрисы, которых раньше считали совершенно не красавицами. И пророчили им абсолютно не поход в кино, а куда-нибудь в другую индустрию и профессию в том числе. Они доказали миру обратное, потому что красота, друзья мои, внутри нас. И если мы светимся этим самым счастьем, красотой, добротой, тогда на нашей внешности это тоже отображается. Всем привет! Согласны со мной? Отпишитесь!

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
6: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Люди о людях».
1: Как можно не влюбиться в них, красоток невероятных? А ведь раньше, в начале карьеры, им говорили о том, что из-за внешности вам не стоит идти в актрисы. Ведь многие знаменитости, чья внешность сегодня считается эталоном, в начале своей карьеры сталкивались с жестокой критикой, да, и отказами вместе с тем и советами изменить себя. Вот список некоторых из них, друзья мои. Итак, Мэрил Стрип, все же помним ее, правда? Кстати, на пробах в фильмах «Кинг-Конг» продюсер спросил по-итальянски, не знаю, что Мэрил Стрип немного владела итальянским языком. «Ты зачем мне привел такую некрасивую женщину на пробы?» Но она не растерялась и ответила ему. Да, вот на раннем этапе карьеры продюсеры открыто считали ее недостаточно красивой для кино, но она не стала меняться и доказала, что талант важнее стандартов. Барбара Стрейзанд. Все помнят, да? О, ей часто советовали сделать пластику носа и исправить зубы, называя ее самой красивой, самой некрасивой всю жизнь красавицей из-за нестандартной внешности. Но, тем не менее, она не слушала никого и достигла в карьере достаточных высот и вместе с тем не изменила себе и осталась самой собой. Это здорово. Вайнона Райдер. На прослушивании как-то ей прямо сказали, что с такой внешностью не стоит идти в актрисы, но позже она стала символом альтернативной эстетики в кино, да, и доказала это на деле, что красота все-таки это не только про внешность, а еще про внутреннее состояние силы, таланта и духа. Кейт Уинслет знаменитая, ей навязывали когда-то роли, ну, таких, я бы сказала, не идеальных героинь из-за внешности, но прорыв в большом кино доказал ошибочность этих рамок. Ну и Кира Найтли, кто когда-то посмел назвать ее не красавицей? Даже после успеха постоянно подвергалась критике за внешность в СМИ. В итоге, выбрав дистанцию и отказ играть по этим правилам, она перестала вообще, как бы то ни было, контактировать со СМИ, при этом не изменяя своей внешности и своим принципам, а самое главное, своему таланту. Так вот, талант, друзья мои, это все-таки то самое важное и главное, что есть в каждом из нас. Независимо от того, большого у вас размера нос или он у вас немного крючковатый. Бывает же такое, правда? А это не важно. Главное, знаете ли, держите нос по ветру для того, чтобы не пропустить все самое интересное и важное. Всем вам легкого, классного понедельника. А самое главное, что мы готовы сопровождать вас классными треками. Слушайте нас онлайн. Мы вещаем там для вас. Радио brestfm.by. Заходите к нам на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. А еще можно попросить, ну, свою такую немолчаливую подругу сказать умной колонке: «Алиса, включи Радио Брест», и мы будем с вами находиться дольше, больше вместе. Это здорово!

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха сегодня синоптики по области обещают от 25 до 28 градусов. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 тепла.
2: Реклама.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый и в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Можно с удовольствием сейчас, добираясь до работы, 8.39 в студии показывают, конечно же, напевать свои любимые треки себе под нос и делать это с удовольствием. Друзья мои, помимо того, что действительно человек, знаете ли, напевает, разрабатывая свои легкие, так или иначе, действительно было доказано учеными, что напевание в начале рабочего дня любимых мелодий повышает риск, знаете ли, того, что день пройдет отлично, поэтому рискуйте. Напевая, так или иначе, любимые треки. Здесь их огромное количество. Ну и круто, что вы вместе с нами, дорогие люди, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Здесь Юля Майская, и продлится наша утренняя встреча с вами, свидание до 11 утра. И с великим удовольствием сегодня нахожусь здесь, в студии прямого эфира. Всем огромный-огромный родинный привет, дорогие люди, если уже наблюдаете пробки на дорогах. 8.40, по крайней мере, в Бресте они имеют место быть, уж не знаю, как в других городах, интересно, есть ли пробки, ну, например, в Жабинке, в Столине, в Пинске, имеют место быть, либо там все чинно и мирно. Барановичи, как у вас с утренними пробками? Либо абсолютно все спокойно, и только Брест отличился в этом плане. Расскажите, 33-код 3990011, и я напомню, что наша рубрика «Дорожный корреспондент», она активна для каждого из вас. И, кстати, нашим дорожным корреспондентом может стать каждый из вас. Дорогие люди, если вы наблюдаете затор на дороге, неработающий светофор, нанесение разметки, ДТП. Этого я крайне не желаю никому сегодня и всегда. Обязательно сообщите нам сюда, мы передадим, таким образом сохраняя, экономя время других людей, которые выехали, возможно, только из дома и слушают утреннее шоу «Самое доброе утро». Читали уже, наверное, видели, а может быть, кто-то даже и не догадывался. Друзья мои, суперсовременные камеры появились на одной из республиканских трасс, и я, на самом деле, уже видела, как они работают на деле, ну, что они могут, в общем, расскажу. Нарушения фиксируют, и, в общем-то, и тут же отправляют водителям, но не на телефон, а на огромное табло над дорогой. Умная система сканирует проезжающее авто и, конечно же, вмиг устанавливает все недочеты. Но недочеты, это так сказала, знаете ли, еще очень нежненько, потому что непройденный техосмотр – это не недочет, друзья мои. Это просто упущение великое и глобальное. Ясно? Вот так. Непристегнутый ремень безопасности. Друзья мои, ну вот, ну не хотите – не пристегивайтесь, за себя не переживайте, ну а за вас переживают иные. Да, превышение скорости или разговор по телефону во время движения – за все это тут же прилетит и придется раскошелиться. То через 5 километров на табло на трассе действительно высветится госномер, авто и его нарушение, так что не отвертеться. В ГАИ, кстати, поясняют, что это ноу-хау внедрили в таких воспитательных целях. Заботьтесь о нас с вами, но это не значит, что штрафа за серьезный проступок не будет, друзья мои. Система будет, кстати, работать всегда, постоянно, 24 часа до 7, а это значит, что за поведением водителей после напоминания на табло, а также за количеством нарушений пока наблюдают, после решат, каким образом привлекать нас с вами к ответственности. Так что, друзья, не теряйте бдительность и совесть, проходите вовремя техосмотр и не разговаривайте за рулем по телефону.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества.

Наталья Подольская. Ох, сложно было мне, знаете ли, распознать ее вокал такой сильный, мощный. Здесь такая песенка-песенка. Мне кажется, такой лайт-лайт, очень даже. Но текст очень даже, знаете ли, смысловатый, такой тонкий и важный для каждого из нас. Когда 3 дня выходных продолжительных и старт понедельника дает ознаменование новой рабочей недели, конечно же, многие из нас думают: «О, не хочу на работу, но сейчас начнется». Ну вот, знаете ли, так бывает, когда так или иначе люди зависят от чужого мнения. Поэтому Наталья Подольская призывает не бояться, друзья мои, да, и перестать бояться этого самого чужого мнения, в конце концов. Давайте попробуем с этой недели вот именно ознаменовать для себя. Так, чужое мнение не интересует, я его не боюсь, и исключительно буду идти не по наитию, а по строго выверенному плану, который касается меня, моей карьеры, моей семьи, моих желаний и так далее, и так далее. Ну а как перестать зависеть от мнения чужих людей за 3 простых недели, на самом деле, психологи уже давным-давно нам рассказали. Ну, давайте вспомним, а? Иногда кажется, что чужие взгляды, правда, как-то прожигают кожу сильнее солнца. Погода солнечная, всем привет. И чем больше стараешься понравиться всем подряд, тем сильнее теряешь себя и свой авторитет в том числе. Так вот, многие не понимают, что давно живут в режиме: «Ну, одобрите меня, пожалуйста, я же такой добренький, вот, пожалуйста, одобрите». Это состояние выматывает. Правда, дорогие люди, кто попадал в такую ловушку и снижает самооценку просто до нуля, что подтверждают исследования эмоциональной зависимости, многолетние, между прочим. Ну и первый шаг, психологи, знаете,

Советую честно признать, что зависимость все-таки от чужого мнения существует. Без этого невозможно вернуть себе внутренний такой комплекс и голос в течение вообще недели. Полезно отслеживать моменты, когда решение принимается, знаете ли, чтобы не осудили. Я работаю, чтобы всем понравиться. Я работаю, чтобы меня похвалили. Вот, дорогие друзья, вот это очень даже триггерить вас будет. Неделя вторая. Психологи утверждают, что нужно вернуть себе свой голос. Когда человек все-таки перерастает вот чужое мнение и перестает подстраиваться под других, он сталкивается с тревогой. Это нормальная реакция вообще психики нашей с вами, привыкшей к внешнему контролю, когда тебя постоянно кто-то контролирует, постоянно выказывает свое мнение насчет тебя, хотя оно тебя, в общем-то, и не волнует. Эксперты советуют тренировать, знаете ли, маленькие акты самостоятельности. Ну, например, выбирать одежду не по ожиданиям коллег, а по собственному комфорту, да? Выдавать результат не по ожиданию коллег, а по необходимости, то, как вы чувствуете, и действительно думать про результат, когда вы работаете, а не про коллег. Ну и неделя третья. Закрепить независимость. Ага, на третьей неделе она каким-то образом появляется. На этом этапе мы с вами уже замечаем, что реакция, в общем-то, наша на других людей становится спокойнее. Чужие слова перестают звучать как приговор, правда? И так ты волнительно их воспринимаешь. Ну и полезно, конечно, ограничить потребление социальных сетей и тех людей, мнение которых, в общем-то, вас назидает и мало интересует. Рисуют, друзья мои. Вот такие рекомендации в начале рабочей недели. Пусть она будет продуктивной, исключительно независимой от ваших коллег и мнения чужих людей, которые вас не интересуют. Ну и помните, что вы большой талантище. У вас обязательно все получится. Здесь Юля Майская. Я в это верю.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко в беседе с корреспондентом Белта подвел первые предварительные итоги Международного форума деловых контактов «Первый регион. Территория успеха». Во время форума была проведена контактно-кооперационная биржа. Ее участниками стали около 50 предприятий Брестской области и Беларуси, а также зарубежные контрагенты. Были очень горячие дискуссии, жаркая работа. Итоги подведем позже. Могу рассказать о коммерческом контракте с суданской организацией, которая приобретет у Полиси Электромаша электродвигатели. Это первая партия, чтобы посмотреть возможности логистики, возможности нашего предприятия. Первая пробная закупка, дальше будем выходить на другие объемы, сказал зампредседателя Брестского облсполкома. 18 июня в Бресте состоится экономический форум «Практикум. Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Организатором мероприятия выступает Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. В программе форума запланированы выступления экспертов-практиков, деловой нетворкинг, B2B-переговоры. Форум организует с целью практической помощи белорусскому бизнесу в работе с Центральной Азией. В Республиканском центре патриотического воспитания детей и молодежи в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» сегодня торжественно откроют первую образовательно-оздоровительную смену. В ней примут участие 192 учащихся из Бреста и Брестского района. В Ганцевичах завершается строительство спортивного комплекса. К зданию уже подведены вода, газ и канализация, смонтированы котлы в котельной и трансформаторная подстанция. Внутри площади почти 4500 квадратных метров идут чистовые отделочные работы. У входа монтируют витражи и стеклянный лифт. Завершается гидроизоляция чаши большого бассейна. Ее заполнят водой для испытаний, после чего высушат и уложат плитку. На строительство комплекса выделено 26 миллионов рублей из областного бюджета. Он создаст 40 новых рабочих мест. Уже трое местных жителей обучаются по целевому направлению в вузах и после получения дипломов придут работать в новый ФОК.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской пограничной группе ставят на службу беспилотники и искусственный интеллект. Об этом сообщил Белта заместитель начальника погрангруппы Андрей Ковалевич. Брестская пограничная группа отмечает 82-ю годовщину образования. Стражи границы несут службу на земле, воде и воздухе. Каждая застава оснащена дронами. Управляет ими оператор, который принимает решение, стоит ли поднимать тревожную группу. У нас есть большой проект «Пограничная застава будущего». Речь идет о погранзаставе Брест имени Кижеватова. Идем к тому, чтобы на смену человеку в определенной степени пришел искусственный интеллект, например, в беспилотной авиации, отметил замначальника Брестской погрангруппы. Реставрация мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» вышла на финальную стадию. Работы планируют завершить к 85-летию героической обороны цитадели, сообщили в эфире СТВ. На проект выделено 267 миллионов российских рублей из бюджета союзного государства. После его реализации реставрационные работы проведут на 10 объектах мемориала. Некоторые из них не ремонтировались полвека. Как отметил директор мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» Александр Каркатадзе, в частности, с 1971 года не подвергался капитальному ремонту памятник «Жажда». В Брестской детской областной больнице последние 7 лет велась реконструкция. За это время она преобразилась до неузнаваемости. Увеличились площади, появилось новое высокотехнологичное оборудование, расширился спектр процедур. Как рассказал главный врач больницы, лауреат почетного звания «Человек года Брещины» Сергей Ковшик, сейчас в больнице два рентгеновских цифровых кабинета, кабинеты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, аппарат костной остеоденситометрии. В каждом корпусе есть УЗИ-кабинет. Часть оборудования куплена за счет бюджетных средств, часть подарена уважаемыми спонсорами. Расширена клиническая лаборатория, в том числе своя ПЦР-лаборатория. Сейчас в больнице реализуется проект «Школа жизни». Он включает школу сахарного диабета, грудного вскармливания, само- и взаимопомощи. Для детей с избыточным весом реализуется проект «Аллергошколы». 6-7 мая в Минске и Бресте планируется проведение международной патриотической акции «Огонь памяти», приуроченной к празднованию Дня Победы. Организатором выступает Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию». Цель данной акции – донести частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата, расположенной в Александровском саду у стен Кремля, одного из главных символов памяти павших героев, к местам боевой славы для ее торжественного возложения. 7 мая лампада с вечным огнем будет доставлена в Брест делегации представителей Народного фронта за Россию для передачи частицы вечного огня на территорию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, первое рабочее майское утро, друзья мои. Как же мне прелестно это говорить, знаете ли. И слух мой вот ласкает это слово. Здесь Юля Майская. Абсолютно все понятно, по-моему, предельно. 9:09 показывают студийные часы. Дорогие люди, всем огромное спасибо за вашу компанию. Сегодня мы уже провели 2 часа вместе эфирного времени, и это потрясающе. Ну, рассказывайте, добрались ли до работы без происшествий ли? Собственно, что, возможно, успели уже сделать за это утро, которое мы провели совместно. Обязательно делитесь своими планами. Ну и, конечно же, используйте эту самую рубрику «Народная перекличка» для себя. Мы здесь что, перекликаемся? Я в студии прямого эфира «Радио Брест». А где вы, дорогие радиослушатели? Какой населенный пункт вы представляете? Вы из Бреста. Возможно, первый регион слушает нас повсеместно. Маленькие, уютные деревушки. Возможно, города. Может быть, вы слушаете нас в столице. Ну, кто его знает? Может быть, переехали туда. Слушали здесь «Радио Брест». И там тоже слушайте нас. И это очень-очень приятно, друзья мои. Сегодня 4 мая на календаре, день весенней грозы. Но вместе с тем наши уважаемые синоптики нам сегодня не обещают такое состояние погодное. Но тем не менее, 4 мая отмечается день весенней грозы. Праздник, посвященный одному из самых, я бы сказала, впечатляющих и страшных, по моему мнению, природных явлений. Вспомните знаменитые строки Тютчева, да? «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром». Гром как бы развеясь, играя, грохочет в небе голубом. Ох, как я помню этот стих наизусть. Друзья мои, немного эфирного бы времени и довела бы дело до конца, конечно, но первая весенняя гроза, конечно, знаменует начало настоящего тепла. Воздух после нее свежее, наполняется озоном и запахом мокрой земли. Вот это ощущение такой новой жизни после зимы. Ученые, кстати, объясняют, что весенние грозы возникают из-за столкновения холодных и теплых воздушных масс, и именно май в средних широтах – это рекордсмен по их частоте. Но в народе, помните, верили, что первый майский гром будет землю, дает старт бурному росту всего живого. Так что если сегодня загремит, друзья мои, но опять-таки синоптики не обещают. Тем не менее, будем радоваться, потому что природа делает свою работу ровным счетом, как и мы с вами, друзья мои. Работа по желанию, работа по закону трудовому. Если вы топаете на работу – здорово, а если вы отдыхаете – вместе с тем и выполняете работу для души, например, написав нам на студийный вайбер и участвуя в народной перекличке 33-код-399-0011. Я буду этому несказанно рада. Кстати, Вячеслав прислал свое сообщение и пишет: «Доброе утро! Ура! У нас солнце! Все цветет! Весна во всей красе! Павлиновы Сити с вами!» Это здорово и безумно приятно. Сергей Автокомплекс «Брест» появился здесь, наш внештатный дорожный корреспондент, конечно же, с полезной информацией для каждого из нас. Каменецкое кольцо, лейтенант Рябцева в правой, ДТП без ГАИ. Пока далее речится ДТП, скорой, ГАИ на месте, Акимчикина улица. Внимательно, будьте предельно аккуратны, осторожны и, самое главное, взаимовежливо на дороге, друзья мои. Ну и взаимопомощь, взаимовыручка – это то, что отличает нас, белорусов. Всем самого доброго утра!

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Арлекин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: Народная перекличка.
1: Перекликаемся с вами, дорогие друзья. Кто здесь? Расскажите. Мы популярное радио Первого региона. Это утреннее шоу «Самое доброе утро». У микрофона здесь, в студии прямого эфира, Юля Майская. Рада быть в вашей компании. Стартанем с понедельника и, конечно же, отдохнув и набравшись сил, погода радовала. Шашлычные выходные, вероятно, у вас люди были и проводили вы время вместе с любимой радиостанцией, не сомневаюсь. Давайте продолжим все в том же ритме, обязательно включая сюда, конечно, свою профессиональную подготовку и уровень исполнения и решения разного рода рабочих задач. Знаю, что вы это все можете. Пусть мы будем для вас оставаться либо шумом, либо, знаете ли, той самой радиостанции, под которой вы напеваете любимые треки, но самое главное — держаться вместе. Мы взлетаем в новую маленькую жизнь, покоряем этот понедельник, и если кто еще не знал, докажу на деле, что так или иначе понедельники в нашей компании всегда легкие. Если сомневаетесь, тогда оставайтесь с нами до 11 утра. На деле будет доказано. Ну а пока напомню, 33-код 399-0011. Номер студийного вайбера, чат активен для вас, уважаемые радиослушатели. И, конечно, мне интересно, где слышат утреннее шоу «Самое доброе утро»? В каком населенном пункте? Рассказывайте. Ну а если вы человек, который всегда слушал нас, но, знаете ли, такая вот история, я слушаю, но не пишу. Тогда мы вас тоже любим. Если вы думаете, что мы не про вас, мы про вас, дорогие люди, абсолютно про каждого из вас. Итак, Маша появилась здесь у нас на студийном вайбере. Чат активен, напомню, для каждого из вас. Она пишет: «Доброе утречко! Столин неизменно с вами. У нас сегодня тоже прекрасная погода. По поводу пробок. У нас их, можно сказать, нет в Столине. Бывает скопление машин в 7:55 утра, и то в течение 5 минут. Все проезжают, и в 8 утра город приходит к дорожному спокойствию». Вот это, знаете ли, плюс вот малых городов. Правда, когда действительно наличие пробок отсутствует, друзья мои, но судя по тому, что наши дорожные внештатные корреспонденты особо сегодня не активны этим утром понедельника, значит, и у нас все в порядке с дорожной ситуацией. Это очень хорошо. Маш, вам же продуктивного дня и спасибо за то, что Столин с нами. Кстати, со Столина мы уже получали сегодня сообщение ранним утром. Хочется узнать, интересно, представитель, значит, агрогородка Шини, вы с нами? Расскажите, ведь так или иначе наши ребята зажигали на невероятно классной праздничной дискотеке под мирным небом, фестиваль невероятный, друзья мои. Если кто-то слушает нас сейчас в данный момент из агрогородка и был на дискотеке «Радио Брест», то, конечно, напишите, как вообще впечатление, как ощущение, и, может быть, наша праздничная дискотека «Аут Радио Брест» дала вам возможность сегодня, ух, каким заряженным, пойти-то на работу. Поделитесь. 33-код 399-0011, друзья мои. А вообще, всем нужна ласка, всем, конечно же, нужно внимание. И, безусловно, друзья мои, всем нужны искренние и честные улыбки. Пусть сегодня, в этот рабочий понедельник, в вашей жизни их будет больше. Но если кто-то не готов вам честно улыбаться в глаза, тогда пусть лучше отвернется. Всего самого классного. Ловите классные треки для вас.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области синоптики сегодня обещают от 25 до 28 градусов тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: А, невероятно классный, теплый трек. Лично у меня он ассоциируется с отдыхом, уж не знаю, как у вас, дорогие люди, но тем не менее, happy, так называется. Счастливое счастье, да, оно рядом, особенно если речь идет про отпуск, правда? Дорогие выпускники, хотела сказать, но в этом случае тоже совсем скоро будем говорить «дорогие выпускники», потому что у них не за горами. Конечно же, выпускные уже в окончании этого месяца, май месяц на дворе, это потрясающе. Так вот, в отношении того, что если вы с сегодняшнего дня, с 4 мая, отпускник, я знаю, что вы, значит, заслужили этот отпуск, ну и однозначно это счастливое состояние души, периода времени и вообще понимание этой жизни, правда? А еще зачастую бывает такое, когда ты в отпуске, раньше всех проснешься и все, и тебе не спится. Как это называется? Закон подлости, он вообще нигде не прописан, но в жизни он имеет место быть, этот самый закон подлости. Но тем не менее, дорогие друзья, я уверена, что все те, кто хорошо работали, просто обязаны будут хорошо отдохнуть в отпуске, правда? Но вот если мы завели речь про это, то, дорогие люди, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, потому что злоумышленники научились копировать сайты отелей с помощью искусственного интеллекта. Да, туристическое мошенничество в этом сезоне 2026 года бьет все рекорды, я вам скажу. И, кстати, по оценкам экспертов, количество афер выросло почти в 10 раз. За прошлый год путешественники лишились огромного количества денег. Да, мошенники активно используют искусственный интеллект и психологические уловки, чтобы испортить людям отдых, собственно, забрать все средства-то накопленные и потом не вернуть. Но я верю, что Земля круглая, так или иначе. Все те пакости, которые люди делают в жизни другим, однозначно их когда-нибудь да и догонят. Особенно в тот момент, когда они этого ожидать не станут. Ну и, друзья мои, будьте предельно внимательны, аккуратны, осторожны при внесении первого транша оплаты вашего тура, турпакета. Первая опасность действительно подстерегает туристов еще дома, когда они только планируют поездку. С помощью нейросетей злоумышленники создают практически неотличимые от настоящей копии сайтов бронирования. Человек вроде вносит предоплату, получает подтверждение, а по приезду в отель выясняется, что его там, собственно, и не ждут. Да-да-да, но это только в том случае, если вы действительно сами с усами собираетесь в отпуск, купить билет, потом, значит, перекладными каким-то образом. Хочется надеяться, что это не касается туристических агентств, которые работают по месту, в которое ты приходишь, договариваешься по факту, подписываешь договор и так далее, и так далее. Так что, друзья мои, будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны при выборе отдыха в ту или иную страну. Ну и помните, если вдруг вы не переносите дальние дали, дальние дороги, то, друзья мои, однозначно в Беларуси тоже есть на что посмотреть и есть где отдохнуть. Ну а если вы все-таки выбрались куда-либо в отпуск, помните о том, что Радио Брест, мы звучим для вас, и нас можно слушать онлайн, в какой бы стране вы ни находились. Поэтому так и хочется сказать, ну, пообещайте. Ну, а Настя очень просит, пообещайте, что будете брать нас везде с собой.
1: Радио Брест.

Если вдруг с самого утра вам начнут поступать вопросы, а кто я для тебя? Вот ты веришь в мои силы? Вот ты веришь, что у меня все получится? Например, такого рода вопросы будут вам задавать ваши коллеги сегодня ранним утром. Тогда обязательно не соврите и скажите правду. Да, я верю, что у тебя обязательно все получится, все выйдет, может быть, и не сразу, но на все 100%, потому что ты большой молодец, потому что, отвечай на вопрос, да кто я для тебя? Да самый лучший. Друзья мои, мы так или иначе не просто даем надежду другим людям в их силу, а действительно, вера в других.

0: людей делает ведь отношения более устойчивыми, согласитесь. А также дает нам, людям, чувство безопасности, надежду, стимул для развития. Да, кстати, в психологии это рассматривается как такая глубокая уверенность в позитивных намерениях и, конечно же, способностях другого человека, друзья мои. Мы думаем, что способности другого человека, они отличны, только если он умеет круто зарабатывать деньги, развиваться в бизнесе. Вот если есть у него такая, знаете ли, жилка прям купи-продай и так далее. Но ведь не все к этому сводится. Если человек желает заниматься философией, наукой, например, кто-то скажет, да ну брось, да ну ты что, давай лучше будем воздух продавать. Нет, друзья мои, без науки ничего не шагнет вперед. Да-да-да, даже воздух не сможете продать, если все это не будет подкреплено наукой, согласитесь. Кстати, в Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых исследователей, и это невероятно круто. Поэтому если какой-то сейчас невероятно талантливый белорусский парень мечтает стать исследователем, и вот-вот он заканчивает 11 класс и желает поступить, ну, вот куда-то не на совсем, скажем так, мега-супер-пупер специальность, такую как IT, не совсем модную, то если хотите заниматься наукой, да, родители, для вас новости, для ваших умнейших чада обсуждается вопрос выплаты за то, что кандидат защитился после аспирантуры в установленные сроки. Это дополнительная такая поддержка молодых исследователей в нашей стране, которые оперативно и на хорошем, высочайшем, я бы сказала, уровне выполнили научную работу. Вот так вот, друзья мои. Так что мне кажется, что так или иначе все должно подвергаться сомнению, насколько вы хороший ученый, хороший человек относительно того профессионал своего дела, великий, либо так посредственный. А судить не только окружающим, а еще, так или иначе, судить и вам, дорогие люди, обязательно, обязательно. А еще, если среди вас есть те, которые готовятся уже к празднованию Дня Победы, который состоится уже на этой неделе, друзья мои, я примыкаю к вам, в вашей компании, и хочу вам сказать, что квест по страницам Победы в Бресте стартует уже на этой неделе, 8 мая, 16:00. На Советской состоится городской квест по страницам Победы. Это уникальное, классное событие. Место встречи Советской 54. Это площадка у выставочного зала. Там победителей ждут и ценные призы от организаторов Брестской городской организации БРСМ. Это что-то невероятное. Квест по страницам Победы в городе Бресте уже на этой неделе. Праздничная, победоносная неделя, я бы сказала. Стартуем с понедельника. И всех благодарю за компанию.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Пинский судостроительный судоремонтный завод предлагается передать в управление Брестской области. Об этом рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире телеканала СТВ. Это первый административный шаг, который мы хотели бы сделать для того, чтобы управлять предприятием, принимать решения, рассказал глава области. Один из проектов, который рассматривается для реализации совместно с компанией из Ленинградской области, производство электрических судов. Была выбрана перспективная модель экосудно, работающая на аккумуляторных батареях. На прошлой неделе большая делегация представителей российской компании посещала Пинск. Возможны различные варианты сотрудничества в области судостроения. Самый простой – через получение лицензии и конструкторской технической документации. Также Петр Пархомчик рассказал о договоренности с предприятием «Масман» о создании катера-катамарана для региона. В перспективе возможно создание консорциума, который решал бы глобальные задачи не только в рамках Брестской области. К другим новостям. В Бресте 30 мая проведут легкоатлетический забег первых, сообщили в управлении спорта Брестского облисполкома. Мероприятие проводится в областном центре уже не первый год и собирает профессиональных спортсменов и любителей бега из разных уголков Беларуси и зарубежья. В этот раз забег посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. В программе каждый может выбрать для себя подходящую дистанцию. Семейный забег 1 километр, а также дистанции в 5,5 километров 10,5 и 21 километр 100 метров. Также пройдет корпоративная эстафета 4 на 5,5 километров, отметили организаторы. Зарегистрироваться на забег первых можно до 25 мая. Как анонсировано, разработана эксклюзивная медаль. На ней выгравировано название забега, изображены яблоневый цвет, восходящее солнце и основные монументы Брестской крепости. Холмские ворота, звезда и жажда.
0: Новости.
1: В Каменецком районе работники МЧС нашли потерявшуюся девочку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Накануне спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске пропавшей 7-летней девочки, вещи которой обнаружили возле реки. Случай произошел в деревне Заречаны. Для поисков были задействованы 7 единиц техники и 21 человек. Из них 5 единиц техники и 14 работников МЧС. Девочку обнаружил спасатель в воде в 150 метрах от берега, недалеко от населенного пункта. Спасатель вынес ее на руках на берег и передал медикам. В госпитализации ребенок не нуждался. И в завершение. 8 мая в 16 часов на Советской в Бресте состоится городской квест по страницам Победы. Местом встречи станет площадка у выставочного зала. Для участия нужно собрать команду из 5 человек. Регистрация и выполнение стартового задания – это шанс прийти на квест уже с бонусными баллами. Следует пройти 6 тематических станций и ответить на вопросы по истории Бреста и Беларуси. Победителей ждут ценные призы от Брестской городской организации БРСМ. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 28 градусов. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, самые добрые новости, самое доброе и классное настроение. Здесь обеспечиваю я вам, зовут меня Юля Майская, и этот интерактивный час, друзья мои, будет ознаменован сегодня очень интересной темой. Я очень надеюсь, что вы уже заняли комфортное положение на своих рабочих местах. 10-10 студийные показывают, пора бы, так или иначе, правда? Я очень надеюсь, что вам сегодня будет комфортно, друзья мои, потому что погода обещает быть солнечной, жаркой, практически летней. Температура воздуха до 28 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня. А вы только представьте, что будет, если оказаться на солнце? Вероятно, все 32-33 градуса. Вот, кстати, в этих моментах очень нужен даже зонтик. Почему бы и нет? Не только в дождь он может укрыть, но и от палящего солнца. В том числе, дорогие люди. А, кстати, знали ли вы, что сегодня день рождения складного зонтика? Да, именно так. 4 мая. 1715 год на дворе. Тогда на парижской, в общем-то, фабрике представили первый складной зонтик из шелковой ткани. До этого зонтики были громоздкими, не гнущимися, что для нас принципиально важно, правда, чтобы положить женскую сумочку. Тогда эти зонтики было невозможно спрятать никуда. Кстати, история складного зонтика уходит вглубь веков. И первые зонтики от солнца использовались в Древнем Египте и Китае. И, конечно же, были символом власти. А вот в 18 веке англичанин один Джонас по имени первым из мужчин стал использовать зонт от дождя в Лондоне и был высмеян абсолютно всеми. И лишь в 1928 году один немецкий ветеран Ганс Гаупт изобрел телескопический такой карманный зонт, а зонт-автомат появился гораздо позднее. В общем, сегодня складной зонтик чего? Один из самых незаменимых аксессуаров в мире. С днем рождения, маленький спаситель от ливней, сказала бы я своему зонтику, если бы он оказался рядом. Ну и от знойного солнца в том числе, дорогие люди. Ох, я иногда думаю, как бы было бы круто телепортироваться куда-нибудь во времени и понаблюдать, как производили то или иное, то, без чего мы не можем, например, да, жить сегодня. Тот же зонтик, как он создавался, как он появился. Много есть интересного, конечно же, в режиме жизни, чего бы я увидела, подсмотрела, побывала и так далее, и так далее. В общем, друзья мои, сегодня мы пообщаемся на эту тему, на тему тех самых возможностей, которые, ну давайте так, подумаем, помечтаем, могли бы быть. Вот, друзья мои, какой суперспособностью вы бы хотели обладать? А давайте пообщаемся сегодня на эту тему, такую немного чудную, немного незамысловатую, не про работу. В понедельник хотелось бы действительно легкости. Ну так вот, какой суперспособностью вы бы хотели обладать? Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте и проголосуйте, ведь варианты ответов я тоже набросала. Итак, первый вариант – быть невидимым. Второй вариант – читать мысли. А может быть, вы бы хотели обладать суперспособностью и уметь перемещаться во времени? А может быть, останавливать время? А может быть, уметь исцелять? Вы бы хотели обладать и такой суперспособностью? Пообщаемся, высказывайтесь на эту тему и на студийном вайбере. Жду обратно.

0: предлагаю сегодня в этот майский первый рабочий понедельник, дорогие люди, пофантазировать. А что может быть лучше? Да и когда? Слушайте, там рабочая неделя начнет набирать обороты и некогда будет. А сегодня после выходных, знаете ли, еще такая маленькая раскачка у нас сегодня с вами начинается. Самое время пофантазировать. Особенно если эти фантазии действительно пригодятся потом впоследствии в работе. А может быть и в личной жизни, а может быть и в профессиональной. Уж не знаю, но точно уверена, вы, талантливые люди, найдете сегодняшнему разговору обязательно применение. А для того, чтобы так и было, и получилось, обязательно присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня здесь, в рамках интерактивного часа, я попытаюсь выяснить, друзья мои, у вас, а вот какой суперспособностью вы бы хотели обладать. Более того, скажу вам, что создавая такого рода посты-опросы, я его запустила в официальной группе «Радио Брестова ВКонтакте». Заходите. Я тоже принимаю активное участие, голосую в том числе. И ваши голоса очень важны и хотелось бы видеть сейчас там. А где именно? В отображении того, что вы голосуете за тот или иной вариант ответа. Ведь я, задавая вопрос, варианты ответа тоже для вас подготовила. Итак, какой суперспособностью вы бы хотели обладать? Первое – быть невидимым. Второе – читать мысли. Третье – перемещаться во времени. Четвертое – останавливать это самое время. Ну и пятое – уметь исцелять. Ну вот очень интересно, какой сегодня вариант ответа наберет наибольшее количество голосов. Эти голоса я обязательно почитаю в окончании этого интерактивного часа. Мы подведем итоги поста опроса. А пока он запущен и идет полным ходом, друзья мои, заходите. Какой суперспособностью вы бы хотели обладать? Не уходите, оставайтесь в ВК, официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. И, конечно же, голосуйте. Каждый голос, правда, важен. Очень хочется немножко вот на эту тему пообщаться. Ну и наш активный студийный чат для ваших сообщений тоже принимает сообщение. 33-код 3990011. Я жду обратной связи. А какой суперспособностью вы бы хотели обладать? Вообще, на самом деле-то люди мечтают о самых разных суперспособностях, друзья мои, которые можно разделить на фантастические и те, что приближены к реальной жизни. Ну, например, конечно, телепортация. Это такое просто мгновенное перемещение в любую точку мира. И на самом деле, я признаюсь, я бы очень хотела обладать вот такой вот суперспособностью. Да-да-да. Невидимость. Вот такая. Ты человек-невидимка. Да, возможность скрыться от чужих глаз, но при этом присутствовать там, где тебе хочется. Не совсем честная суперспособность, но тем не менее. Чтение мыслей, способность понимать, что думают другие, фиксировать себе, а потом делать правильные выводы. И главное, чтобы эта суперспособность была направлена на мир во всем мире. Вот для меня это приоритетно. Ну и, конечно, исцеление. Дар лечить людей, в том числе, знаете ли, наложением руки, поглаживанием, когда ты расслабляешься, оздоравливаешься, пребываешь в хорошем, отличном настроении. Сегодня общаемся на тему, какой суперспособностью вы бы хотели обладать. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я вас там жду, пока уступаю место крутым белорусам.
1: Наши песни.

0: года.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 25 до 28 градусов тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 градусов.
2: Реклама.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

Станет под дождем, это хорошо, друзья мои, на синоптике дождика сегодня не отмечают, но если вы любите дождливой погоды, то сегодня так или иначе можете отметить праздник, день складного зонтика. Почему бы и нет, друзья мои, но в этом интерактивном часе мы с вами общаемся на очень интересную тему, а почему бы, знаете ли, не пофантазировать. Потом в течение рабочей недели не будет на это время, я вас уверяю. Поэтому сегодня в понедельник для того, чтобы на деле он оказался легким, продуктивным и, знаете ли, таким незамысловатым, мы общаемся на тему, где можем так или иначе немного с вами пофантазировать. Ну, во-первых, спасибо всем огромное за обратную связь, за то, что пишете, за то, что заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я сейчас зайду туда в том числе, обновлю ее немного и напомню вам, что там, во ВКонтакте, «Радио Брест», официальная группа, я запустила пост-опрос. И сегодня интересуюсь у вас, а какой суперспособностью вы бы хотели обладать, дорогие люди? Расскажите об этом. Но варианты ответов тоже набросала. Итак, быть невидимым, в зависимости от ситуации. Правда? Удобная история. Может быть, вы бы хотели обладать такой суперспособностью, как читать мысли. А может быть, вы бы хотели перемещаться во времени? Я бы точно, я бы да. А как насчет у вас с этим вариантом ответа? Если да, зайдите и проголосуйте за него, как это сделала я. А может быть, вы хотите останавливать время? Тогда это когда необходимо вам. Тогда и за этот вариант тоже голосуйте. А может быть, уметь исцелять, друзья мои. Но по поводу уметь исцелять относительно этого варианта, Галина Васильевна прислала тут сообщение. Спасибо огромное за обратную связь, Галина. И, конечно, зачитываю сообщение. Помогать людям, видеть их проблемы. Галина хотела бы, вот, собственно, обладать такой суперсилой и вовремя отправить врачу хорошему. Здесь я согласна, дорогие друзья. Ох, эти самые хорошие, замечательные врачи. Сегодня уверена, что после выходных дней день будет у вас насыщен. Самых благодарных пациентов вам сегодня я желаю. Ну и, безусловно, проникаясь проблемами людей, главное не растратить себя, сохранить энергию и силы для того, чтобы помогать как можно большему количеству людей. И вот в этом контексте говорят, что врачи-профессионалы тогда, когда они не перекладывают ту самую боль и, в общем-то, все какие-то проблемы человека, который обратился к нему, на себя. Тогда врач находится в ресурсе гораздо продолжительное время и может помочь большему количеству людей. Согласны ли вы с этим? 33-код-399-0011 – это контакты для обратной связи. Я жду ваших сообщений сюда, в наш радийный чат. Он активен, студийный вайбер, этот номер. Ну и, конечно, высказывайте на тему суперспособности. А может быть, вы есть тот человек, который уже обладает суперспособностью? Рассказывайте, делитесь. Не боюсь, но страшно интересно вообще с такими людьми когда-нибудь да и повидаться. Так, а вот зачитываю сообщение от Павла прилетело. Здравствуйте, я не обладаю никакой суперсилой, просто у меня отличное чувство юмора, и я умею классно веселить людей. Это очень здорово, друзья мои. Мне кажется, что вот такая вот способность улыбать людей, когда, например, понедельник, и так улыбок с утра не хватает, самое оно.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: We fell in love as the leaves turn.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Самое доброе, активное утро. Желаю всем отличного настроения, работоспособности и, конечно, результативности, дорогие друзья. Мы так или иначе немного отдохнули, поднабрались сил, правда? А значит, сегодня в этот понедельник готовы работать, преодолевать и, конечно же, побеждать, в том числе свою собственную лень, если вдруг она где-то сейчас замаячила на горизонте. И, возможно, пару чашек кофе ранним утром вам совсем не помогло. Слушайте, может быть, тогда следует выбрать другую траекторию движения и попробовать зарядиться классной музыкой. Ну, я вам предлагаю варианты, а вы уж выбирайте, что вам ближе. А можно и то, и другое, и третье. Совместите здесь, в утреннем шоу «Самое доброе утро» и на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». Друзья мои, нас можно слушать где? На работе, в пути. Каким способом? Конечно же, благодаря онлайн-вещанию. Это radiobrest.fm.by, наш сайт официальный. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где бы вы ни находились. Может быть, вы я лежу на пляжу, и у вас отпуск, тогда слушайте нас. А может быть, вы работаете в поте лица для того, чтобы заработать на этот отпуск, тогда тоже слушайте нас. А может быть, вы отправились куда-то в командировку, почему бы и нет, мы тоже готовы отправиться вместе с вами. И помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути, это так. Но еще напомню, что у нас с вами, не знаете ли, невероятная победоносная неделя стартует в Беларуси. Мы так или иначе идем к величайшему дню в истории нашей страны, да и не только, к 9 мая. Поэтому я говорю о том, что победоносная неделя все не просто так, а 9 мая – День Победы, когда действительно мы будем лицезреть, гордиться, наблюдать и, может быть, множить эти самые победы, начиная со своей жизни, а потом, знаете ли, до уровня даже, может быть, уж не знаю, своей работы, организации, страны, почему бы и нет, друзья мои. Всем классно. Классного, результативного, победоносного понедельника. Но сейчас я заглядываю в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, потому что там я запустила пост-опрос еще полтора часа назад, где интересуюсь у вас относительно какой суперспособностью вы бы хотели обладать, друзья мои. Варианты ответов тоже были разные. Быть невидимым, читать мысли, перемещаться во времени. Может быть, вы человек, который увлекается историей и хотели бы видеть, как ковалась эта самая победа, друзья мои. Вот, собственно, перемещаться во времени, какая бы суперспособность вам не помешала. А может быть, останавливать время вы бы хотели, а может быть, уметь исцелять, уж не знаю. Так, что я делаю? Я обновляю нашу страницу в ВК для того, чтобы почитались еще все те голоса, которые имели место быть. И вот делаю вывод следующий. Какой суперспособностью вы бы хотели обладать, спрашиваю я вас сегодня. Быть невидимым 0%, читать мысли 0%, перемещаться во времени 20% вас проголосовало за этот вариант ответа. Останавливать время тоже 20%. Ну и уметь исцелять 60% ваших голосов. А, да, как-то вот

Собрались именно в этом варианте ответа. Друзья мои, исцеление, радость, любовь, все это, конечно, может быть и сочетаться, оно может быть абсолютно совсем. Я здесь выступаю в место сейчас Марии Краймбрери. «Давай не ждать», — говорит она, — «радоваться жизни, удивляться и, конечно, влюбляться». Здесь была Юля Майская. Мне было приятно в вашей компании. Прощаюсь, до завтра. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Беларуси начинается выплата материальной помощи ко Дню Победы. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая. Так, 5000 рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. 2500 рублей получат награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу. Люди, работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, на прифронтовых участках, предприятиях, учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады. Кроме того, 1500 рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших, пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто. На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено направить 10 600 000 рублей. В Беларуси сегодня начинает работу горячая линия Госкомиссии по контролю за вступительной кампанией. Она будет действовать до 22 августа и принимает обращения по вопросам экзаменов и зачисления. Контроль теперь начинается с самого первого этапа – университетских олимпиад, которые дают право на поступление. Во всех пунктах проведения экзаменов будут работать специальные комиссии. Итоги вступительной кампании Госкомиссия представит президенту до 1 сентября. В этом году централизованные экзамены и централизованная тестирование пройдут в единые сроки для выпускников нынешнего года, прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая пройдет ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая по белорусскому или русскому языку, 2 и 5 июня пройдет ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ – 18, 20, 22 июня, для ЦЭ – 20 и 22 июня.
0: Новости.
1: Продолжаем новостями спорта. Брестский «Меркурий» ГТК одержал гостевую викторию в чемпионате Беларуси по мини-футболу над Дорожником. 2-1. Игра выдалась напряженной и эмоциональной. Практически все время таможенная команда была в нападении, соперник стойко держал оборону. Последние 10 минут матча Дорожник и вовсе практически не позволял вывести мяч на свою половину поля. Голкиперу «Меркурия» Максиму Трофимовичу удалось отразить все попытки соперника забить гол, кроме единственной. За 7 секунд. Секунда завершения матча. И в завершение. Энтомологи прогнозируют массовый вылет мошек в Бресте в первой и второй декаде мая, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Мошки нападают на людей и животных. Слюна кровососов содержит сильный гемолитический яд, который способен вызвать тяжелые аллергические реакции. Они могут стать поводом для обращения за медицинской помощью. Специалисты порекомендовали во время высокой активности мошек постараться не проводить время вблизи мест выплода, возле рек с быстро текущей водой, а также в местах их массового скопления. Следует использовать репелленты и выбирать максимально прикрывающую тело одежду. Если укусов кровососов избежать не удалось, стоит использовать антисептик. К месту припухлости лучше приложить лед для уменьшения отека. При более тяжелых последствиях необходимо обратиться к врачу. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 28 градусов. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 28 градусов. В Пинске 26-28, Бресте и Барановичах сегодня 25-27.
2: Реклама.
3: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвебкассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
5: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Брест готовится масштабно отпраздновать 81-ю годовщину Великой Победы. К празднику приурочили разнообразные мероприятия. Например, 5 мая в городе состоится книжный фестиваль «Читающий бульвар», во время которого желающих приглашают окунуться в мир литературы. На 7 мая намечена торжественная церемония захоронения останков защитников Брестской крепости. В этот же день состоится открытие фестиваля хоров мальчиков и юношей «Берестейские хоровые ассамблеи». Насыщенным событиями обещает быть 8 мая. Предусматривается церемония открытия на улице Пушкинской мемориальной доски почетному гражданину Бреста Владимиру Петровичу Самовичу. На проспекте Республики вблизи Брестского государственного технического университета проведут традиционный городской фестиваль воздушных змеев «Майское небо Победы». Основные мероприятия развернутся в областном центре 9 мая. Хозяйства Брестской области приступили к севу гречихи, проса и сои. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь. В области перешагнули экватор по севу кукурузы, картофеля и овощей. В хозяйствах региона под картофель отвели 4100 гектаров. Он посажен почти на половине площадей. Возделыванием второго хлеба занимаются 12 из 16 районов Брестской области. Три – Драгичинский, Каменецкий и Кобринский – уже завершили посадку картофеля. Основной объем площадей приходится на Лунинецкий район, практически 50%, на Ивановский район 20%. Сельхозпредприятия 9 районов Брещины занимаются посевом овощных культур. Основные объемы также приходятся на Лунинецкий район. Завершили эти работы хозяйства в Драгичинском и Каменецком районах.
0: Новости.
3: Белорусские милиционеры за минувшие сутки приняли около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщает Белта со ссылкой на МВД. Благодаря оперативности сотрудников МВД и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 4 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность совершения платежей в адрес 12 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 30 счетам. Правоохранители задержали 2 курьеров-аферистов. Часто на уловки мошенников белорусы попадают, делая покупки на интернет-площадках. Злоумышленники, пытаясь добиться своего, используют фишинг от имени должностных лиц, фишинг и предлагают мнимую торговлю на финансовых биржах. И в завершение. Радио Брест ищет ведущего новостей. Требования: высшее образование, грамотная четкая речь, приятный голос, умение работать с большим объемом информации, высокий уровень самоорганизации и дисциплины. Отправляйте запись своего голоса и резюме на почту radio.brest@yandex.by. Вакансия планируется к созданию. Контактный телефон 210469. Организации требуется водитель на время отпусков. Обращаться по номеру в Бресте 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 28 градусов. В Пинске 26-28, Бресте и Барановичах сегодня 25-27.

0: будни. Это легко.
1: Особенно эти будни являются легкими, когда такая прекрасная погода за окном. Ну что, я вас поздравляю, мы в этом году, очень странно, что получилось, мы два раза зимовали в этом году. Перезимовали во второй раз, и если я переживал, что если был не апрель месяц, то начнется не май месяц, нет, май оказался маем, все как надо, все традиционно и замечательно. Всех с хорошей погодой, всех с отличным настроением и всех с замечательной, удачной трудовой недели. Именно такую я вам желаю, и она будет такой, я узнавал. Ближайшие три часа мы вместе с вами. Меня зовут Алексей Лихович, забыл представиться. Да, мы узнаем массу интересной и полезной информации. Расскажу, чем знаменателен день сегодняшний. Также расскажу, чем можно развлечь себя по части культурной программы в самые ближайшие дни. Одним словом, оставайтесь с нами вместе с хорошей, радиостанцией и прекраснейшей музыкой. Совсем скоро это Дэвид Гетта и Кид Куди «Memories». Чуть пораньше, после обеденный сон от Никиты Белько засыпает. А вот Cheat Codes, Frawley и Towers буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках. Дождитесь.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ждун улетел, но обещал вернуться.
2: Он вернулся, но уже не один.
1: Их что, теперь двое?
2: И это только начало.
3: Кто из них хороший, кто плохой?
2: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни – это легко. Дорожный корреспондент.
1: Итак, 12.24, и в эту жару меньше всего чего хочется, так это стоять в пробке. Именно для такой цели у нас и существует рубрика «Дорожный корреспондент». Это чтобы предупредить данное стояние. Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП, пробки – об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все легко, все просто. Нужно нам только сообщить вам информацию о факторах, которые мешают дорожному движению, которые затрудняют его, нам на наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33. Становитесь дорожными корреспондентами, помогайте друг другу. Для вас это буквально одна минутка написать сообщение, а кому-то вы поможете оказаться в нужное время в нужном месте и все и вся, как говорится, успеть. Ну что ж, давайте помогать друг другу на дороге и будьте вместе с нами, будем друг другу полезными.
0: Дорожный корреспондент.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Автосалон «Авто-03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто-03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто-03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А, телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: будни. Это легко.
1: Итак, 12:38 на часах, на календаре 4 мая. А вот чем день знаменатель?

Давайте разбираться, давайте смотреть. Очень хороший день. Всемирный день дарения или Всемирный день щедрости. Если желаете кому-то сделать подарок, обязательно это сделайте, потому что... И не потому что просто так, а скажете, вот сегодня такой день, поэтому повод имеется. День невысоких людей. Я ростом 1,69 м, как раз-таки очень даже... Есть у меня повод. День красивых признаний в любви. Вообще, каждый день должен быть таким, потому что любимым нужно признаваться в любви каждый день и не давать им забывать об этом. День собачьего счастья. Ну, хорошо, что не собачьего кайфа. Помните, как в пионерлагере делали? А, вот, 311 лет сегодня исполняется складному зонтику. Очень хорошая, нужная вещь. Но чем меньше она нужна, тем лучше. Также Международный день пожарных. Да, и, кстати, запомните, правильно говорить «пожарный». Потому что пожарник – это тот, кто пострадал при пожаре. Ну, очень много интересных праздников. Давайте посмотрим, какие знаменательные события случились именно 4 мая. Итак, да. Ну, почему, кстати, отмечается? Потому что в 1715 году в Париже был произведен первый складной зонтик. Вот поэтому праздник-то и отмечается. В 1896 году, 4 мая, в Лондоне вышел первый выпуск газеты «The Daily Mail». В 1927 году в США была создана Академия киноискусства, учредившая позже легендарную кинопремию «Оскар». Так, кто из знаменитостей родился именно 4 мая? Так, издатель Фридрих Арнольд Брокгаус, кинорежиссер Николай Досталь. Актриса Одри Хёбберн признана самой красивой женщиной 20 века. Также актриса Татьяна Самойлова, режиссер Леонид Кейфиц, футбольный тренер Леонид Слуцкий и вот еще многие-многие другие. Кто же именины празднуют именно 4 мая? А именно, Федор, Максим, Николай, Иван, Алексей, Денис и Александра. Да-да-да-да. Не, Александр, да. Вот. Ну что, есть с такими именами люди. Вообще, если есть поводы кого-то поздравить, кому-то передать привет, все это возможно. С часу до двух обязательно час приветов и поздравлений на сегодня у нас запланирован. Так что думайте, пишите, с часу до двух все озвучу. Радио-пресс.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бомагшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Липа.
1: Будни. Это легко.
2: Итак, на часах 12.52, и совсем скоро у нас наступит теплый душевный час. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Пишите, не стесняйтесь, все будет в обязательном порядке озвучено в нашем эфире. И все случится, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Часу до двух, час приветов и поздравлений на Радио Брест. А вот следующий информационный час откроет Ольга Фалеева с выпуском новостей. Она расскажет, как в Бресте отметят День Победы, когда нотариусы Беларуси проведут благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан и сколько лесных пожаров произошло с начала года в Беларуси. Об этом не только, более подробно вместе с Ольгой Фалеевой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 13 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович, передает Белта. Глава государства отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран. «Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация», — заявил президент. «Хотел бы от вас услышать характеристику того, что происходит в Сербии и на чем нам в Беларуси следует сосредоточиться». Президент констатировал, что ситуация у Сербии непростая и всегда была такой. «Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать финансовую, материальную, экономическую поддержку». В Бресте масштабно отметят День Победы. На протяжении всего дня 9 мая будут проходить тематические мероприятия. Так, с 10 утра в парке культуры и отдыха развернется выставка военной техники и выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея «Победный май». Все желающие смогут присоединиться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». Торжественное шествие стартует в 10 часов на проспекте Машерова и финиширует на площади церемониала в Брестской крепости, где состоится митинг и церемония возложение цветов к вечному огню. Атмосферу праздника создаст концерт «Наследники Великой Победы» с участием сводного хора мальчиков и юношей и Брестского областного концертного оркестра духовой эстрадной музыки. В полдень жителям Бреста предлагают присоединиться к молитве за мир. Вечером со своей концертной программой выступят детские музыкальные коллективы школы искусств и центра культуры и досуга. Признательность предкам за мужество и благодарность за мирное небо музыканты выразят на концерте «Была весна, весна победы». Завершится праздник ярким салютом, который раскрасит небо над Брестской крепостью в 22 часа.
2: Новости.
3: В канун Дня Победы нотариусы Беларуси проведут благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан. 8 мая специалисты будут готовы разъяснить широкий спектр вопросов, входящих в компетенцию нотариуса. Жители Беларуси смогут обратиться за профессиональной помощью по оформлению наследственных прав, удостоверению доверенностей, составлению завещаний и брачных договоров, отчуждению недвижимости, удостоверению договоров отчуждения транспортных средств, совершению исполнительных надписей и иным нотариальным действиям. Акция охватывает все нотариальные конторы республики. Специалисты будут работать в соответствии с установленным графиком. Подробности на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». С начала года в Беларуси произошло 279 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза. В частности, только за прошедшую неделю в лесном фонде министерства произошло 50 возгораний. Наибольшее число лесных пожаров, 39, пришлось на прошедшие жаркие выходные. Лидером по числу возгораний является Брестская область, где зафиксировано 16 случаев. В наиболее сложных случаях для ликвидации привлекалась помощь МЧС, обратили внимание в Минлесхозе.

0: И в завершение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28. 8.

0: 13:10 на эфирных, а это значит, что начинается самое теплое, доброе и душевное время. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Зовут меня Алексей Лихович. Я здесь, чтобы до двух ваши самые прекрасные эмоции, самые лучшие мысли звучали в нашем эфире. Пользуйтесь, не стесняйтесь. Поводы я вам, кстати, перечислил еще в прошлом часе. Так что, если какие-то праздники, может быть, просто события. Может, человек наконец-то что-то приобрел такое долгожданное. С этим тоже можно поздравлять. Передавайте приветы, так что не стесняйтесь. Напоминаю, наши эфирные контакты очень простые и легкие для запоминания. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Открываю, смотрю, может быть, уже что-то есть, а я этого не заметил, такого быть не должно. Так что пишите, не стесняйтесь, я весь ваш, как говорится, на этот час. Ну а что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Daniel Potter и Crazy All My Life. Пораньше Настя Кравченко, ее трек «Suddenly». А вот Afrojack, Sia, David Guetta, звездное трио «Awake Tonight» буквально через композицию и рекламу.
1: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: «Семь верст до рассвета». В кино с 30 апреля. 16+.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
7: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
8: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 13:25 на эфирных. Я напоминаю, что это час приветов и поздравлений на Радио Брест. У вас есть уникальная возможность сегодня до 2 часов дня подбодрить коллегу, просто сделать сюрприз. В принципе, всегда очень удивляет и поднимает настроение тем, кому адресован тот или иной приветик, то или иное сообщение. Так что пишите, не стесняйтесь. До 2 специальное ваше время на наших волнах. Так что буду очень-очень ждать и буду очень рад озвучивать ваши прекрасные эмоции в нашем эфире. Итак, поехали. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Вот они, магические цифры для передачи хорошего настроения через радиоэфир.
1: Радио Брест.
2: Мечты вместе с ветром, но оставят в сердце след. Будем я и ты помнить лето и этот пасмурный рассвет.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Диджей Смэш и любимец всех логопедов Артём Качер с песней «Клач». Я не знаю, половину слов не понял, но песня называется «Клач». Я так понимаю, это песня о целой микровселенной про женскую сумочку. Так, а у нас же сейчас привет в поздравлении. Кстати, приветики у нас есть, и я к ним хочу перейти сразу же. Так, добрый день вам, здравствуйте и вам. Хочу передать привет своему любимому солнышку, это написала Оксана. И также приветик моей подруге Дарье Сергеевне. Дарья Сергеевна, вам приветик от подруги Оксаны. Продолжаем в том же духе, с тем же настроением. Пользуемся нашими эфирными контактами, которые на данный момент, в данном часе, созданы исключительно для вас и ради вас. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Жду сообщений, до двух все озвучу.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, проверяем наши эфирные контакты под занавес этого часа и вместе с тем час приветов и поздравлений. Так, все, что у нас в нашем СМС-портале, все прочитано. Та же ситуация в Вайбере. Спасибо всем, кто участвовал. Если не успели, не переживайте. С 6 до 7 вечера еще один такой час приветов и поздравлений у меня для вас вечерний запланирован. Так что можно писать, обязательно все буду озвучивать. Следующий информационный час открывает Ольга Фалеева. И выпуск новостей. В выпуске вы узнаете, как прошла встреча президента Беларуси с послом Сербии. Также, когда в Бресте пройдет чемпионат вооруженных сил Республики Беларусь по стрельбе из штатного оружия. Об этом не только, более подробно вместе с Ольгой Фалеевой. Так что не пропустите самое важное и самое актуальное.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с послом Сербии Илиной Вукайлович. Глава государства отметил, что отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.
2: Есть, Ирина, такая практика у меня – встречаться с послами близких и дружественных нам стран. Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что в Сербии она всегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее. Что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет много. Особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Хотел бы от вас услышать характеристику того, что происходит в Сербии и на что нам, Беларуси, следует сосредоточиться.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Концерт «Весна Победы» пройдет 5 мая в Брестском академическом театре драмы. Об этом сообщили в учреждении культуры. Ежегодное мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы и направлено на сохранение исторической памяти через музыку и художественное слово. Звучание симфонического оркестра театра и богатство инструментов обещают по-настоящему пронзительные моменты для публики. Солистами вечера будут лауреаты международных конкурсов. Под управлением дирижера Александра Сосновского прозвучат известные композиции военных лет. Основным мотивом программы станет легендарная песня «День Победы». Для нас это не просто концерт. Это наш долг почтить память поколений, подаривших нам мир, вспомнить песни, в которых сохранились их судьбы. Каждое произведение – напоминание о стойкости и вере, которые помогли народу выстоять и победить, отметили в театре. Артисты ВАД зададут эмоциональный тон вечера и зачитают стихотворение. И в завершение. Брест встречает чемпионат вооруженных сил Республики Беларусь по стрельбе из штатного оружия. На базе 115-го зенитного ракетного полка с 4 по 7 мая пройдет 29-й чемпионат. В нем примут участие 8 сборных команд, представляющих военно-воздушные силы и войска ПВО, силы специальных операций, оперативные командования, военную академию, военные факультеты гражданских вузов, части центрального подчинения Министерству обороны и 72-го объединения учебного центра. Всего в состязании на меткость и скорострельность будут соревноваться 64 участника, из них 16 девушки. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: будни. Это легко.
1: Итак, 14.11 на эфирных. Мы вместе с вами продолжаем. Будни действительно легко и легче. Они проходят вместе с любимой радиостанцией. Меня зовут Алексей Лихович. До 3 часов дня я сегодня сейчас здесь вместе с вами. Все для того, чтобы рассказывать интересную и полезную информацию. Просто для вас.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Будни. Это легко.
1: Самые легкие будни вместе с Радио Брест. Рассказываю о том, какие культурные интересные события запланированы на самое ближайшее время. Начнем с выставки. Очень интересная выставка у нас в музее «Спасенные художественные ценности» на Ленина 39. Называется она «Брестские пилигримы». Это выставка, совместный проект членов Белорусского союза художников Анастасии Фетисовой, Павла и Галины Рябовых. Там жанры будут живопись, керамика и гобелен. Так что, если вы поклонник подобного жанр в искусстве, обязательно сходите. Тема выставки – это странствия художников, ищущих свой путь в мире духовности и красоты на улицах родного города и в далеком прошлом нашего края, который еще хранит немало тайн. Итак, до 31 мая эта выставка работает в музее «Спасенные художественные ценности» по Ленина 39. Дальше спектакль. Завтра состоится спектакль для детей. Спектакль Брестского академического театра драмы. И называется он «Царевна лягушка» в 11:00 в Большом зале. Но, в принципе, про сюжет рассказывать не буду. Он всем известен. Это очень яркое шоу со спецэффектами, с хорошей красивой музыкой, с замечательными песнями, танцами и, конечно же, прекраснейшей актерской игрой. Режиссер-постановщик Денис Федоров. А вот уже в среду в Большом зале Брестского академического театра драмы состоится показ спектакля «Реквием» по пьесе Зинаиды Дудюк «Вера». Поставил этот спектакль заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр Козак, а в основе спектакля действительно реальный сюжет о Вере Кравцовой, которая погибла в годы Великой Отечественной войны в городе Бресте. В принципе, сюжет рассказывать не буду, это действительно достойный спектакль, который всегда вызывает массу эмоций у зрителя, сейчас скажу, принимаю сам в нем участие, одним словом, сходить, чтобы почтить и отдать дань памяти молодым брестчанам, которые как могли приближали победу и боролись с фашизмом. Ну что ж, дорогие друзья, вот примерно такие ближайшие культурные события и не только. Так что следите за афишей. Всем замечательного, хорошего настроения и оставайтесь вместе с нами в середине этого часа. Не пропустите прогноз погоды. На этот раз он все же приятный.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни – это легко.
1: 14.40 на эфирных. Давайте продолжать встречать этот прекрасный будний день вместе с нами. И на очереди у нас интересная забавная новость. Ну, как забавная, очень даже интересная по своему, как бы сказать, ну, не то что по сюжету, но по своему явлению. В Санкт-Петербурге на Площади Победы состоялся патриотический флешмоб, в ходе которого 101 девушка исполнила легендарную песню «Катюша». А интересно, знаете, в чем? Потому что все 101 девушка, и каждую из них звали Катерина, да, действительно, 101 Катюша исполнили Катюшу. Действие развернулось у основания монумента героическим защитникам Ленинграда. Подобный формат не является уникальным для северной столицы, ранее уже был опробован в других городах страны, в частности, в Красноярске. Девушки выстроились в единую колонну у подножия монумента, чтобы исполнить песню, ставшую гимном женской верности и стойкости. Я напомню, что песня «Катюша» была написана в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским в соавторстве с композитором Матвеем Блантером. Изначально вообще задумана была она как лирическая баллада о девушке, ждущей своего возлюбленного со службы. Но с началом войны она мгновенно, песня, ушла на фронт. Акция в Петербурге стала зримым напоминанием о преемственности поколений, когда современные девушки с именем легендарной героини вживую воссоздали этот музыкальный символ. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами. Отличного всем дня. И прямо сейчас только хорошая музыка, только хорошим людям.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Итак, дорогие друзья, 14.52 на эфирных, а это значит, что уже завершается дневное шоу «Будни». Это легко, мне было искренне приятно работать для вас, встречать и помогать вам создавать себе настроение в этот типичный такой рабочий понедельник. Но я думаю, что погода все равно все порешала за нас, и нет-нет, мы все равно отвлекались, смотрели за окошко и представляли, как вечером мы прекрасно будем добираться домой, а либо просто где-нибудь замечательно погулять. Кстати, ненадолго вас покидаю. Не совсем, я с вами прощаюсь. Буквально час только музыки на радио Брест следующий, а уже в 16.00 вернусь сюда снова. И уже там, на том же месте, в тот же час, как говорится, будет вечернее шоу «По дороге домой». Так что оставайтесь с нами. Всем отличного настроения, прекрасной музыки, чтобы эта музыка звучала у вас исключительно в душе.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Добрый день. В городском доме культуры 30 апреля прошло праздничное мероприятие «Наш край встречает 1 мая», посвященное празднику труда и открытию районной доски почета. С приветственным словом выступил председатель Драгичинского районного исполнительного комитета Сергей Пачко. Он выразил благодарность за трудовой вклад жителей и пожелал всем успехов, благополучия и процветания. Сергей Николаевич наградил победителей районного соревнования среди организаций отдельных категорий работников за достижение лучших результатов социально-экономическом развитии Драгичинского района за 2025 год, которые занесены на районную доску почета. На торжественном мероприятии много внимания было уделено людям, которые несколькими поколениями трудились на благо родного края. Районные профсоюзные организации чествовали семьи, чьи традиции и преданность своему делу передаются из поколения в поколение. Завершилось праздничное мероприятие концертом. Государственное учреждение культуры Музей народного творчества «Бездежский фартушок» занесено на областную доску почета. В преддверии праздника труда в организациях, учреждениях и предприятиях района прошла акция «Спасибо за труд». В ходе акции администрации профсоюзные комитеты чествовали лучших тружеников и ветеранов труда, а также почетных граждан района. Весенняя ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции прошла в Драгичине 1 мая. Сельскохозяйственные организации района, Драгичинское райпо, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели представили широкий ассортимент своей продукции. Помощь пожилым жителям и гражданам с инвалидностью оказывали волонтеры районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». В городском доме культуры 3 мая прошел праздничный концерт-спектакль «Пасхальный перезвон сердец» учащихся воскресной школы и молодежного братства храма Сретения Господня. В мероприятии приняли участие 96 воспитанников воскресной школы и 30 участников молодежного братства в честь святителя Нектария Игинского. Участникам спектакля настоятель прихода и заместитель председателя Драгичинского райисполкома Наталья Лакуц вручили сладкие угощения.
0: Новости.
3: Учащаяся Драгичинской детской школы искусств Эмилия Король завоевала диплом лауреата первой степени, грант фестиваля искусств и премии «Талант года 2026». Педагог Наталья Моцик. Учащийся гимназии Драгичина Артемий Тарасевич завоевал диплом первой степени на областной олимпиаде по учебным предметам для учащихся 6-9 классов по учебному предмету «Русский язык и литература». Педагог Ирина Иващенко. Учащаяся гимназии Драгичина София Белевич завоевала диплом второй степени на областной олимпиаде по учебным предметам для учащихся 6-9 классов по учебному предмету «История». Педагог Татьяна Соловейко. Работник Драгичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части Драгичина Вадим Сидорук стал лучшим в номинации «Лучший старший инструктор-спасатель» в соревнованиях «Лучший работник дежурной смены среди органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Брестской области». Команда Драгичинской детской юношеской спортивной школы заняла второе место в областной спартакиаде по мини-футболу. 25 апреля поступило сообщение о загорании экскаватора в деревне Деревная Драгичинского района. В результате уничтожена кабина, поврежден моторный отсек. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки экскаватора. А 2 мая поступило сообщение о загорании универсального энергетического средства в поле возле деревни Чернеевичи. В результате средство полностью уничтожено. Пострадавших нет. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки. МЧС напоминает, следует обратить внимание на основные причины, которые приводят к возгоранию техники. Это применение временных участков электропроводки, обрезка датчиков контроля и засоренности, подтекание в масляной и топливных системах, засорение движущихся механических элементов, решетки коллектора и многие другие причины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам службы спасения 101 и 112. 12. С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалиева. Далее о погоде.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: Ждун улетел, но обещал вернуться.
4: Он вернулся, но уже не один.
3: Их что, теперь двое?
4: И это только начало.
5: Кто из них хороший, кто плохой?
4: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
6: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
7: Там, где ваш бизнес.
8: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Республиканском центре патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости открыли первую образовательно-оздоровительную смену. Торжественную церемонию посетило руководство первого региона. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик напутствовал молодежь и педагогов на плодотворный процесс. Около 200 ребят из военно-патриотических клубов и классов Бреста, Прибужья, Жабинговского района, а также отлично зарекомендовавшие себя во время учебы, погрузились в увлекательную пору. Всего же до конца года здесь планируют принять до 3500 ребят. Сам патриотический центр продолжает расширяться. В рамках третьей очереди здесь возводят еще один спальный корпус, а значит, вскоре оздоровиться в центре смогут более 7000 подростков. 7 мая в Брестском городском исполнительном комитете с 17 до 19 часов в кабинете 102 будет работать общественная приемная. Брещанам предлагают обратиться за помощью к специалистам по актуальным правовым вопросам жизнедеятельности. Прием будет вести представитель прокуратуры. Ознакомиться более подробно с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: К другим событиям. Оперативники 6-го управления по Брестской области ГУБОПИК МВД при содействии Брестской таможни установили 35-летнего брещанина и 37-летнего жителя Малорицкого района, которые оказались причастны к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и их обороту на территории Беларуси. Об этом сообщили в МВД. Мужчины привезли из Польши запрещенный груз и хранили его на складе в областном центре. В момент отправки опасного товара в Россию при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Шторм», внутренних войск МВД и сотрудников ГАИ на трассе М1 была задержана фура, принадлежащая Брестской организации. В ней обнаружено 32 килограмма вещества, которое, согласно заключению эксперта, является порохом. Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. С 7 по 10 мая у Вульковского озера под Селиханами состоится первый этап чемпионата Беларуси по трофи-рейдам «Дрыгва» под эгидой Комитета внедорожных соревнований Белорусской автомобильной федерации. Старт запланирован на 8 мая в 15 часов. Все желающие смогут насладиться зрелищем в специально организованных зрительских зонах. И в завершении новости компаний. Организации требуется водитель на время отпусков обращаться по номеру в Бресте 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:10 на эфирных, а это что значит, что в свои силы и в свои права вступает в вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие 3 часа мы будем вместе с вами. Успеем очень многое. Мы успеем передать привет, если я случится с 6 до 7 вечера. Также расскажу массу интересной, а самое главное, полезной информации. А вот в 17:20 я еще и уступлю микрофон Антону Кравченко, который расскажет самые свежие актуальные новости из мира автопрома в программе «Автоновости». А что у нас в музыкальном эфире в самое ближайшее время? Это Ангелина Пипер и «Листок». Чуть пораньше «Кунс» и «Теофилус Лондон Гэлакси». А вот «Милки» и «Just the way you are» в ремиксе Дэвида Гетты буквально через композицию и рекламу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. Почему велосипедистам и водителям СПМ так важно пересекать дорогу именно пешком? С наступлением теплого сезона на дорогах значительно возрастает количество двухколесного транспорта, велосипедов и средств персональной мобильности. Это удобные экологичные способы передвижения, но их использование требует строгого соблюдения правил дорожного движения и повышенной осторожности. Недавние ДТП в Белоозерске и Пинске, к сожалению, это подтверждают. Почему спешивание – это не прихоть, а жизненная необходимость? Какие ключевые причины, по которым спешивание является критически важным? Видимость или и скорость реакции водителя? Да, велосипед или средство персональной мобильности движется быстрее пешехода. Водителю автомобиля, особенно крупногабаритного, бывает крайне сложно заметить движущийся на скорости двухколесный транспорт. Скорость реакции водителя ограничена, и он может просто не успеть затормозить. Спешившись, вы снижаете свою скорость до скорости пешехода, давая водителю больше времени на реакцию и делая себя более заметным. Немножко дам отступление. Дело в том, что вот в таком ДТП побывал именно я. Слава богу, все хорошо обошлось. Но вот именно я не спешился, и я очень быстро летел по такой не очень популярной дороге и как раз-таки был зацеплен и сбит. Поэтому это очень-очень важно. Да, предсказуемость поведения – это тоже важный фактор, почему нужно спешиваться. Пешеход, ведущий велосипед или СПМ ведет себя более предсказуемо, потому что его скорость и траектория движения понятны для водителя, что снижает риск неожиданного маневра. Ну и, собственно, лучший обзор для самого велосипедиста или водителя СПМ. Спешившись, вы получаете обзор дороги, не отвлекаясь на удержание равновесия. Именно это позволяет вам внимательно оценить приближающиеся транспортные средства. Госавтоинспекция призывает велосипедистов и водителей средств персональной мобильности проявлять максимальную ответственность и внимательность на дороге. Не ставьте под угрозу свою жизнь и здоровье ради нескольких секунд экономии времени. Спешивание перед пешеходным переходом – это мера безопасности, которая спасает жизни. Помните, что ваша внимательность и соблюдение правил – залог того, что каждая ваша поездка завершится благополучно. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.53 на эфирных, и на очереди у нас забавная, интересная, ну и новость под занавес этого часа. Новость из мира свадебной индустрии, музыки и фауны. Сабир Алими, мафирма которого проходила свадебная профессия, вполне мог бы порадоваться за молодоженов, пожелать им счастья. Но чуть позже житель деревни Уаттар-Прадеш, это в Индии, пересмотрел свое отношение к свадебному веселью и испытал вовсе не радостные чувства. Дело в том, что мужчина с ужасом и негодованием понял, что чужая свадьба причинила ему большие убытки. Торжественное шествие сопровождалось настолько оглушительной музыкой, что многие куры, которых разводит Сабир, запаниковали и даже умерли от страха. Разгневанный мужчина написал, естественно, заявление в полицию, настаивая на том, что именно музыкальная какофония убила 140, ни много ни мало, его птиц. А представители власти начали расследование, чтобы точно выяснить, могла ли музыка стать причиной трагической гибели пернатых, или же дело все-таки в чем-то другом. Ну да, на самом деле все-таки свадьба — это хорошо, но птичку-то жалко, вот что можно добавить на самом деле, да. Хотя тут, конечно, ситуация такая необычная и редкая, вот, а, ну, некоторые, да, считают, что их музыку должны слышать все. Это, я говорю, есть у нас такой вот, не буду говорить, где я живу, в моем дворе есть такой велосипедист или самокатчик, он почему-то считает, что весь двор в 10 вечера должен разделять его музыкальные вкусы. Вот он просто, он включает, причем музыка очень низкопробная, попса такая, то есть, ну, колхоз колхозом, вот. И он вот, понимаете, что считает, что вот должно, его нужно слушать всем остальным. Уже во дворе его мы все знаем прекрасно. Вот если он думает, что он смотрится как крутой, это не факт. Он скорее, вот, человек, который слушает на велосипеде, на колонке музыку во всеуслышание, больше напоминает не крутого парня, а

0: именно больше городского сумасшедшего. Ладно, не об этом, давайте о чем-нибудь веселом, о том, что совсем-совсем скоро у нас будет следующий музыкально-информационный час. Ну и, конечно, наша музыка хороша, от нее куры точно не дохнут. Коль Фанк и крылатые качели прямо сейчас на наших волнах.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси проходит республиканская патриотическая акция для школьников и молодежи «Их подвиг в памяти потомков сохраним». Об этом сообщили в Республиканском центре экологии и краеведения. В центре проинформировали, что акция проводится с целью сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, формирования у подрастающего поколения патриотических качеств и уважительного отношения к защитникам своего отечества. Среди ключевых направлений акции – информационно-просветительская деятельность, поисково-исследовательская работа, волонтерская помощь, мемориальные мероприятия, литературно-музыкальные композиции, экскурсионная деятельность. В Московском районе Бреста с теплотой и уважением чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в знак глубокой признательности за ратный подвиг и самоотверженный труд руководство района поблагодарило ветеранов за мирное небо, за возможность жить и трудиться на родной земле, пожелало крепкого здоровья, бодрости духа, заботы близких. Были вручены подарки и оказана материальная помощь в соответствии с постановлением Совета министров ветеранам Великой Отечественной войны. Прозвучали теплые слова и песни военных лет в исполнении учащихся школ.
2: Новости.
3: 4 мая 1943 года навсегда останется черной датой в истории Каменецкого района. Ведь в этот день в Лесках погиб 21 мирный житель, а огнем было уничтожено 54 усадьбы. Сегодня здесь, на месте трагедии, прошло памятное мероприятие «Митинг-реквием в памяти вечно живы», в рамках которого была развернута уникальная экспозиция работ учащихся учреждений образования Каменецкого района. В Бресте в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Березовка с 6 утра 11 мая до 24 часов 15 мая. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. И в завершении новости компании «Брест. Отличные новости». Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
3: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.11 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Кстати, если вы за рулем, да и не за рулем тоже, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Кстати, данные Viber, а еще и в одной упряжке с SMS-порталом 9900 понадобится вам особенно в часе следующем, потому что он обещает быть теплым, душевным и интерактивным. Это час приветов и поздравлений на радио Вред с 6 до 7. Обязательно все озвучу. В этом же часе масса интересной и полезной информации, а вот уже совсем-совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и самым свежим актуальным новостям из мира автопрома в программе «Автоновости». Вот такой план на ближайшие 2 часа. Оставайтесь с нами, что в музыкальном эфире. Здесь совсем скоро Рио и Shine On. Чуть пораньше Never Let Me Go от Pop. А вот Alan Walker и A World I Don't Know буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. «Смарт» привез в Пекин крупнейший автомобиль в своей истории. И Volkswagen представил хэтчбэк «Polo» нового поколения. Компания Volkswagen выпустит на европейский рынок хэтчбэк Polo седьмого поколения. В отличие от предшественников, модель ID Polo оснащена только электрической силовой установкой и не имеет варианта с двигателем внутреннего сгорания. На старте продаж Volkswagen ID Polo будет предлагаться с электромоторами 116, 135 либо 211 лошадиных сил. В первых двух случаях авто сочетается с аккумуляторами, позволяющими проехать до 329 км без остановки. Топовая же версия имеет батарею на 52 кВт-часа, которая обеспечивает запас хода до 455 км. В салоне новинки установлены 10-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. За управление климатической установкой отвечают физические кнопки. Особенностью цифровой приборки стал ретро-дизайн в стиле Volkswagen Golf первого поколения. В список оснащения модели входят диодные фары, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль. Компания Smart, которая принадлежит Mercedes-Benz и Geely, показала на автосалоне в Пекине гибридный лифтбэк с индексом 6. Это самый крупный автомобиль в истории марки. Его размеры сопоставимы с Toyota Camry. Лифтбэк имеет скрытые дверные ручки и диски диаметром 19 либо 20 дюймов. На корме установлен выдвижной спойлер, а на крыше — лидар, который отвечает за работу продвинутых водительских ассистентов. Под капотом автомобиля разместилась гибридная силовая установка, бензиновый турбомотор и электродвигатель. Заявленный запас хода более 1800 км на полном баке и заряде. Только на электротяге можно проехать до 300 км. Старт продаж в Китае запланирован уже на июнь этого года. Стартовая цена – около 28 тысяч долларов. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
4: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: Семь верст до рассвета. В кино с 30 апреля. 16+.
9: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
10: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
9: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Автосалон «Авто-03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто-03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто-03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А, телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
6: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Иногда кажется, что чужие взгляды прожигают кожу сильнее солнца. И чем больше стараешься понравиться всем подряд, тем сильнее теряешь себя. Так вот, как перестать зависеть от мнения чужих людей за три простых недели? Неделя первая. Заметьте ловушку. Психологи называют это ФОПО. Страх чужого мнения, которое заставляет жить по чужим правилам. Он формируется незаметно. Человек начинает сверяться с реакциями окружающих чаще, чем со своими желаниями. Многие не понимают, что давно живут в режиме «одобрите меня». Это постоянно выматывает и снижает самооценку, что подтверждают исследования эмоциональной зависимости. Первый шаг – это честно признать, что зависимость таки существует. Без этого невозможно вернуть себе внутренний компас. В течение недели полезно отслеживать моменты, когда решение принимается, чтобы не осудили. Так формируется карта собственных триггеров. Неделя вторая – это вернуть себе голос. Когда человек перестает подстраиваться под всех, он сталкивается с тревогом. Это нормальная реакция психики, привыкшей к внешнему контролю. Эксперты советуют тренировать маленькие акты самостоятельности. Например, выбирать одежду не по ожиданиям коллег, а по собственному комфорту. Важно учиться отличать конструктивную критику от попыток манипулировать. Психологи подчеркивают, что не всякое мнение обязано становиться руководством к действию. Вторая неделя – это время вернуть себе право на ошибку. Только так формируется внутренняя опора. Ну и третья неделя – это закрепить независимость. На этом этапе человек уже замечает, что его реакции стали спокойнее, чужие слова перестают звучать как приговор, полезно ограничить потребление социальных сетей, где сравнение неизбежно. ФОПО усиливается именно там. Это подчеркивают современные исследования. Третья неделя – это время практиковать выборы, основанные на собственных ценностях. Это не быстрый процесс, но он дает ощущение свободы. Когда внутренняя уверенность растет, потребность в одобрении снижается сама собой. И человек, наконец, начинает жить так, как хочет он, а не как правильно. Для других. Не навязывая вам своего мнения, могу сказать, что следующий час обязательно будет самым добрым, теплым.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: Первый регион. Сегодня.
4: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Второй спальный корпус в Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи планируют открыть до конца этого года. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Патриотический центр располагается на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. Строительство предусматривает несколько очередей. Работы первого и второго этапов уже завершены. Сейчас строители возводят второй спальный корпус. Строители каждый объект сдают досрочно, делают с душой, чтобы ребята здесь с радостью отдыхали. Поставлена задача в этом году завершить работы и открыть второй спальный корпус. Строители говорят, что сделают значительно раньше. Похоже, это будет конец сентября, отметил Петр Пархомчик. Сейчас в патриотическом центре отдыхают и обучаются около 200 учащихся 8 и 10 классов из Бреста, Жабин и Брестского районов, Брестского областного кадетского училища. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский сегодня посетили патриотический центр. К нему, кстати, проявляют интерес российские регионы. Число желающих приехать сюда, по словам председателя Брестского облисполкома, растет как на дрожжах. Пинский судостроительно-судоремонтный завод предлагается передать в управление Брестской области. Об этом рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире телеканала СТВ. Это первый административный шаг, который мы хотели бы сделать для того, чтобы управлять предприятием, принимать решения, рассказал глава области. Один из проектов, который рассматривается для реализации совместно с компанией из Ленинградской области, производство электрических судов, была выбрана перспективная модель экосудна, работающая на аккумуляторных батареях. На прошлой неделе большая делегация представителей российской компании посещала Пинск. Возможны различные варианты сотрудничества в области судостроения. Самый простой – через получение лицензии конструкторской технической документации. Также Петр Пархомчик рассказал о договоренности с предприятием «Масман» о создании катера-катамарана для региона. В перспективе возможно создание консорциума, который решал бы глобальные задачи не только в рамках Брестской области. Хозяйства Брестской области приступили к севу гречихи, проса и сои. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь. В области перешагнули экватор по севу кукурузы, картофеля и овощей. В хозяйствах региона под картофель отвели 4100 гектаров. Он посажен почти на половине площадей. Возделыванием второго хлеба занимаются 12 из 16 районов Брестской области. Три Драгичинские, Каменецкий и Кобринский уже завершили посадку картофеля. Основной объем площадей приходится на Лунинецкий район, практически 50%, на Ивановский район 20%. Сельхозпредприятия 9 районов Брещины занимаются посевом овощных культур. Основные объемы также приходятся на Лунинецкий район. Завершили эти работы хозяйства в Драгичинском и Каменецком районах.
3: Первый регион. Сегодня.
4: Продолжаем выпуск. 16 мая с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского облисполкома Михаилом Леонидовичем Баценко. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить по телефону 8016 2 26 99 26. В Брестском облкомитете природных ресурсов и охраны окружающей среды новый руководитель, первый заместитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко и первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий представили Вячеслава Бычковского. Перед новым руководителем поставлены амбициозные задачи – выстроить планомерную работу и охват всех сфер контрольной деятельности, обеспечить максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот, взять на личный контроль вопрос инвазивных растений. Ключевой фокус на объектах, проектные мощности которых пока не загружены. Им будет уделено особое внимание. В Бресте 30 мая проведут легкоатлетический забег первых, сообщили в управлении спорта Брестского облисполкома. Мероприятие проводится в областном центре уже не первый год и собирает профессиональных спортсменов и любителей бега из разных уголков Беларуси и зарубежья. В этот раз забег посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. В программе каждый может выбрать для себя подходящую дистанцию. Семейный забег 1 километр, а также дистанции в 5,5 километра, 10,5 километра и 21 километр. Также будет корпоративная эстафета 4 на 5,5 километра, отметили организаторы. Зарегистрироваться на забег первых можно до 25 мая. Как анонсировано, разработана эксклюзивная медаль. На ней выгравировано название забега, изображены яблоневый цвет, восходящее солнце и основные монументы Брестской крепости – Хомские ворота, Звезда и Жажда. 7 мая в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Женское лицо войны». Выставка знакомит с историями героинь, уроженок и жительниц Брещины, внесших вклад в общую победу. Выставка основана на подлинных материалах из разных коллекций музея – документальный и фотодокументальный, оружие и снаряжение, живописи и графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Всего будут экспонироваться около 200 предметов. Выставка будет работать до 11 июня. С 7 по 10 мая у Вульковского озера под Селиханами состоится первый этап чемпионата Беларуси по трофи-рейдам «Дрыгва» под эгидой Комитета внедорожных соревнований Белорусской автомобильной федерации. Старт запланирован на 8 мая в 15 часов. Все желающие смогут насладиться зрелищем в специально организованных зрительских зонах. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение.
0: Погода.
4: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Итак, 18.15 на наших эфирных, а это значит, что начинает, вступает в свои права. Час привет, поздравления на Радио Брест. Да, тот самый час, когда у вас есть уникальная возможность прозвучать в нашем эфире. Порадовать родных, близких и друзей теплым, добрым словом. Привет и поздравления, признание в любви. Просто желание поделиться хорошим настроением. Все это до 7 вечера на наших волнах. Так что не стесняйтесь, пишите, начинайте делать это прямо сейчас. Для чего напоминаю вам наши эфирные контакты. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Жду сообщения, координат назвал, пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире совсем скоро. Alesso и Heroes. Чуть пораньше Clemens и If You Wanna Go. А вот Азизам и Эд Ширан и его Азизам буквально через рекламный блок музыкальную композицию уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест.
3: Реклама.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Час привет в поздравлении на Радио Брест продолжается на часах 18.24. И какие сообщения есть к этому времени, к ним и перехожу. Вероник написала. Привет, Таня Грушкевич. Спасибо, что заберешь меня в воскресенье. Ну, еще созвонимся. До встречи, подруга моя. До встречи 10 мая. Так, заглядываем в наш СМС-портал 9900. Он тоже работает на прием ваших сообщений. Добрый вечер. Хочу передать привет своей коллеге Виктории, которая работает, не выпуская кисть из рук. Ну что ж, никогда не поздно и всегда вовремя делать мир красивее, эстетичнее и прекраснее. Удачи вам, как говорится. Ну что ж, час привет в поздравлении продолжается. Это только его середина, мы в самом разгаре, так что пишите, не стесняйтесь, я с удовольствием все озвучу. Наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900, жду сообщений.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Автосалон «Авто-03» в Бресте. Район Брестской крепости. «Авто-03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые. Выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто-03». Проверенное авто. Брест. Улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.51 на эфирных. Давайте подводить итоги нашего часа приветов и поздравлений. Давайте посмотрим, какие сообщения у нас есть для того, чтобы прозвучать в нашем эфире.

0: вам. Желаю вам только приятного, уютного, теплого, какого хотите, какого вам понравится вечера. Ну и, конечно же, лучшего завтрашнего дня. Пусть это будет вторник больших свершений. Просто настройте себя именно на этот лад, и все обязательно получится. Ну а с вами все это время, все эти три часа, был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока, до завтра.
1: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик продегустировал блюдо в Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи и вынес свой вердикт. Инфраструктура патриотического центра постепенно расширяется. Столовая была построена во время второго этапа. Сейчас меню весеннего варианта находится на проработке летний вариант, где больше будет свежих овощей. Меню сбалансировано по всем показателям – белкам, жирам, углеводам, калорийности. Вариантов блюд очень много. Само меню 15-дневное, повторений нет, заверил заведующий производством Валерий Белошапко. На майские праздники Беларусь оказалась в числе 5 самых популярных направлений среди российских туристов. В преддверии Дня Победы повышенным спросом у туристов пользуется Брест. Путешественники едут в Брестскую крепость – место, где застыла память о первом дне войны. Одно из главных преимуществ – финансовая и транспортная доступность. Регулярное сообщение включает более 150 авиарейсов в неделю из разных регионов России, а также из Москвы курсируют скоростные поезда «Ласточка». 13 мая с 10 до 12 часов Брестская областная нотариальная палата на базе читального зала Центральной городской библиотеки имени Пушкина проводит бесплатное консультирование граждан по правовым вопросам нотариусам. Предварительная запись по телефону 57 45 76.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Ивацевичском районе двое мужчин незаконно ловили рыбу. Ущерб окружающей среде составил более 12 тысяч рублей. Об этом Белта сообщили в УВД Брестского облсполкома. В поле зрения Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира попали работники одного из лесхозов Ивацевичского района. Мужчины в возрасте 56 и 63 лет были уличены в рыбной ловле на реке Щара, где при помощи запрещенных орудия лова, а именно 6 вставных сетей, успели добыть более 19 особей речной рыбы. В беседе с правоохранителями мужчины пояснили, что добытую рыбу планировали использовать для личных целей. Следователи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Автопробег дорогами сожженных деревень состоится в Столинском районе 5 мая. Масштабная акция памяти стартует в 15 часов в рабочем поселке Речица у скульптуры памяти сожженных деревень. Колонны отправятся по 5 разным маршрутам, чтобы почтить память невинных жертв войны и посетить места трагедии Столинского района, сообщили в телеграм-канале райисполкома. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Реклама.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: Семь верст до рассвета. В кино с 30 апреля. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.

0: и кропка.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть у будучыню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на аўторак 5 мая. Завтра по гороскопу день, калі концентроваться на любых задачах, будет легче и звычайного. Вучоба, наука, да и на углу любая разумовая праца, а так само деятельность, якая потребуя подвышенной уважливости, будут особливо поспяховыми. У додаток зорки наделяют подвышенной працаздольностью, якая дозволяя при жадании горы звернуть. Одиная, але день схиляя до залишней сурьезности, так что почуццё гумору многих обяцая быть на нули. Гэты факт вам просто необходимо уличивать у зносинах. Неосторожное слово легко здольно поранить и привести до крыуды. Ну а крыуды завтра могут быть вельми глубокими, загладить их будет потым нелегко. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра зорки раз по раз будут схилять Авена, давать парады, причем парады гэтые будут хай и залишне эмоцийными, але вельми слушными. Авен будет гэта робить просто так, по загаде души, коли яго никто не просит. Ну а коли уже до яго звернуться по допомогу, то ён здоле выдатно, не только словом, але и справой, гэтую допомогу оказать. Один але тым, кого ён завтра окультурвае, треба приготоваться до активной критики с яго боку. Авен безлитосно покажет на усе их помылки и недохопы. Завтра зорки проотказывают тельцу не самый спрыяльный день, однако причиной гэтага будут не столько внешние обставины, кольки ён сам. Телец будет схильно раздражняться на усё, яго здольная вывести из себе любая дробязь. За гэтага махчимые конфликты, крыўды и непоразумение. Каб гэтага пазбегнуть, тельцу необходимо завтра звести зносины до минимума и заняться чем-нибудь позитивным. Например, сходить на фитнес або поглядеть жыццярадасны фильм. Завтра день, коли близнятам лепш не браться за новые проекты, потому что у гэтым выпадку с самой раницы усё можа валиться у их з рук. Яны здольные отчуть заняпад сил. На жаль, але гороскоп не схиляя близнят до працоўных подвигов, и с гэтым необходимо смириться. Спробуючи узяться за складанные справы, близняты рызыкуюць их провалить. Каб день не принес расчарования, у близнятам придется расслабиться и плыть по плыни. Хай яны шмат чего завтра не поспеют зрабіць, але затое не змогуць нічому нашкодить. Завтра раку необходимо быть деликатней с людьми, особливо с близкими, хоть зорки, на жаль, не будут его до этого схилять. Яго нетерпимость и потребовальность могут стать крыницей конфликтов. Коли ж взаимные обвиновачивания не уваходят у завтрашние планы рака, ему придется идти на разумные компромиссы. И каб никого не покрыудить, притрымливаться не хитрого правила, а не раби и не кажи иншим того, чего не хочешь себе. Завтра зорки будут потребовать от льва поменьше надавать значение своим проблемам и крыўдам, а замест гэтага проявить клопот у относенных до тых, кто находится с ним побач. Махчыма, гаворка иди о праце, и от льва спотребится поделиться своими ведами и опытом. А может быть, у допомозе будет иметь потребу сябр, льву придется выслухать его и подтрымать. Может, нават узникнуть ситуация, якая поставить льва перед выбором, ти да помогать комусь грошима, службовым становящим сувязями. Зорки завтра рает льву, коли гэта у яго силах, да помахчы. Зробленное добро обовязково до яго вернется, а свет стане лепш. Завтра день, коли люди здольные вылезть на голову деву, немало критики. Гэта можа выявляться у розной форме, от ласкавага жарту близких до резкой незадоволенности начальства. Нават наименьшие пролики девы будут кидаться у вочы, ну а коли помылок няма, яны их с задовольнением придумают. Каб день не принес деве засмучэння, у ёй варта поставиться до усяго с долей гумору. Ці ж рушить услед ради з анекдота. Хочешь позбавиться от критики, ничего не кажи, ничего не раби и будь никем. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

Радио Брест. Now what I want everybody to do.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.
0: Слушай наших.